0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Jesus.

сети «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

«Физкульт-привет, человечество», — говорит нейросущность Арсенала. «Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!»

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Аугарен 114-667-90-02-48-0.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирск. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Названы лауреаты литературной премии Владислава Крапивина. Премию в номинации «Выбор» профессионального жюри получила свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
1: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
0: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
6: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Rock and Talk.
10: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
11: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они...
12: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
13: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
14: Rock and Talk
15: на рок-арсенале.
16: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за единение.
17: На рок-арсенале.

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет – самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи РТ.

0: делает железная дорога, чтобы полней?
1: Активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Огромного судака удалось поймать рыбаку из Исети в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле светомузыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Яди. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
8: Итак, сегодня 15 октября в Екатеринбурге ожидается преимущественно облачная погода, без осадков и плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
9: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Звезды пьяные смотрят вниз и в дебри.
8: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
9: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
5: Rock and talk.
10: На рок-арсенале.
11: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание.

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: ООО «Римакс», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
5: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
6: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
8: Рок-арсенал.

0: откуда больше сознания, оно такое специфическое. Но, с другой стороны, все понимают, о чем речь, это самое главное. Ну, живите теперь с этим. Уж не знаю, для чего вам эта статистика пригодится.
1: Если учитывать не происхождение бренда, а страну сборки автомобиля, то доля машин российского производства достигнет 63%.
0: Угу.
1: Вот можно порадоваться. 25% из них, как мы понимаем,
0: отечественные. На этой позитивной ноте рубрика «Макс Авто» на сегодня заканчивается. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская. Она в компании Павла Рубцова. Угу. Вы вместе обсудите главные неавтомобильные темы этого утра. Ну, а вы никуда не уходите.
1: Не переключайтесь.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Выставки.
4: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории Свердловского отделения СТД России в прошлом году, отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
2: Кроме того,
4: в Синара-центре работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили. Повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
6: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях.

0: Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
4: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
5: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
11: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
12: Всем доброе утро.
11: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Через любой мессенджер присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда пишите тоже.
12: Паша, ты знаешь, что такое прабабье лето?
11: Прабабье?
12: Слышал этот термин?
11: Просто бабье слышал, а прабабье нет.
12: Этот термин подарил братьям-журналистам из северной столицы главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Он прогнозировал тепло, что там до плюс 14 будет в ближайшие 3 дня, и назвал это прабабьим летом. Одно уже было, а следующее, видимо, прабабье. В этом смысле у нас тоже сейчас, прямо с сегодняшнего дня, прабабье лето в Екатеринбурге, в Свердловской области в целом. 4 исключительно теплых дня ожидаются, сообщает синоптик Алексей Пулин, начиная с сегодняшнего дня. Вот что он напророчил. Сегодня плюс 16, плюс 18, завтра плюс 17, в субботу тоже плюс 17. И воскресенье плюс 16. Потрясающая совершенно погода. Яндексовская погода чуть-чуть поскромнее. Ну, сегодня 15, потом 15-16. Ну, в общем, красота. Ну,
11: плюс-минус пара градусов ничего не решает. Дождики, правда, кажется, будут. Но это не важно.
12: Главное, ну, я пока, например, в яндексовской погоде дождей и вообще каких-либо маломальских осадков не вижу.
11: Вчера тоже как бы сильно дождей не было, а было противно. Был туман, и вот это мелкое.
12: Паша, при чем тут то, что было вчера? Я говорю себе о хороших новостях.
11: Не верю, потому что я...
12: Снова у нас Станиславский в студии. Кстати, включать Станиславского периодически очень и очень полезно, потому что накануне многие телеграм-каналы опубликовали совершенно чудесную фотографию. Медведь ходит по улицам города, даже не города, поселок, а поселка, да. Будка. Будка, та самая знаменитая,
11: родина,
12: где родился.
11: Родина Бориса Ельцина, да.
12: Борис Николаевич.
11: И прям по улице идет такой большой медведь, и как будто он сфотографирован из какого-то окна. Очень качественная фотография. Те, которые пытаются задавать вопросы, сразу поняли, заподозрили что-то не то, потому что такой четкий-четкий медведь получился.
12: Администрация Будки вынуждена была целую проверку провести. Других, видимо, у них дел нет.
11: Ну, несчастный как целый медведь пришел? Поселок-то не такой уж большой.
12: И потом выяснилось, что фотография, шутка, девочки, подростка. Есть даже
11: сотрудница администрации, да, прокомментировала.
12: Комментарий сотрудницы.
11: Девочка при помощи ИИ поместила медведя на улицу Будки, чтобы разыграть свою бабушку. Девочка уже извинилась и пообещала больше так не делать. Между тем фотография разошлась по интернету. Над нами все смеются. Мы уже видели в соцсетях фотографии, на которых по улицам Будки гуляют слоны и единороги.
12: Розового единорога и мы вам сейчас показываем зрителям нашей странички. Видеотрансляции на нашей страничке Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Вот такой нейромедведь, который превратил Будку в целый интернет-мем. Пообещали чиновники девочку не наказывать.
11: А что наказывать? Решил он бабушкой пошутить. Что,
12: Мне просто интересно,
11: кто слил эту фотографию?
12: Кто распространил этот фейк? Может быть, все началось бабушка внутри семейного чата.
11: Ну и как полагается. Бабушка послала куда-нибудь родственникам, родственники разослали в СМИ, и администрация города вышла на поимку медведя. А медведя-то и нет.
12: Все, конечно, может быть и смешно, но, например, под Новосибирском объявили целый комендантский час, Паши, за медведей.
11: Там-то нормальные.
12: Распоряжением чиновников очень просят по возможности ограничить пребывание на улицах в темное время суток, использовать личный транспорт, в том числе для того, чтобы отвезти детей в школы и детские сады, и даже вот цитата постановления, не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах, в общественных местах, на территориях, прилегающих к лесополосам, пустырям и садоводческим обществам в период с 19:00 до 7 утра. До особого распоряжения просят соблюдать спокойствие и не распространять фейковую информацию. Кстати, там как раз накануне в соцсетях один из жителей сообщил, что вблизи Куйбышева бродит медведь, и замечен этот мишка был якобы на местном кладбище, якобы он пытался разрыть могилу. Но в Минприроды Новосибирской области подтвердили, что хищник действительно был вблизи этого кладбища, и сказали, что отдан приказ на регулирование численности.
11: Регулирование численности, вот да, отрегулировать медведей. Уже давно, по-моему, в Бурятии родился этот термин, потом разошелся по стране. А у нас же под Березовском, где это пытались
12: так,
11: найти.
12: Что я тебе говорила про фейки? Фейки, аккуратнее.
11: Вот, это я к тому, что тоже начала распространяться информация, и так она ни до чего и не дошла. Видимо, тоже была фантазия.
12: Берегитесь общедомовых чатов еще пуще, чем может быть, медведей. К другим темам, более все-таки актуальным, мы перейдем. Клиенты Сбербанка в Екатеринбурге сегодня утром столкнулись с проблемами при попытке оплаты картами банка. Об этом агентству «Урал Бизнес Консалтинг» рассказали представители заведения общепита. Вот из серии «Хотите верьте, хотите нет», но по словам этих представителей, перебои начались сегодня около 6 утра. Цитата. «Оплата за заказ вроде проходит, а потом средства банк возвращает обратно у посетителей». Mm-hmm. И на такие же проблемы в других заведениях жаловались. Представители конкретного кафе рассказали коллегам, при том, что владельцы карт других банков вроде как проблем таких не испытывали или не признавались в этом. А что случилось? Беспилотники накануне впервые ударили по дата-центру Сбербанка. Произошло это в Саратовской области, после чего первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин сказал, что все системы и сервисы банка работают штатно после повреждения центра обработки данных в Саратовской области. Хотя на сайте по мониторингу сбоев детектор 404.ru все-таки были видны какие-то единичные случаи проблем. Кто-то писал, что не может зайти на сайт банка, у кого-то не получалось совершить платеж, не открывалось приложение, но это было точечно. Все-таки массовых сбоев в Сбере не
11: было. Именно в Сбере, но не только на Сбер жаловались, потому что по сведениям того же самого сайта, жалобы поступали от пользователей Mail.ru, от облака Mail.ru, Контура, Банка Точка, Самоката и Озона.
12: Еще Россельхозбанк упоминают.
11: Яндекс в целом.
12: То есть речь не идет о всеобщем каком-то сбое точечные, у конкретных банков. Да. И примерно такая же картина, как было несколько дней назад, после того, как пострадал Яндекс в трех регионах, и сторонние компании оказались также под ударом.
11: Ну, те, которые хранили, да, там данные. Ну, кстати, вчера прошло совещание с участием президента Владимира Путина. Правда, Песков сказал, никак это не связано с атаками, но, тем не менее, заседание, совещание было посвящено повышению информационной безопасности. И там много кто выступал, и действительно, там как раз Ведяхин подтвердил атаку на дата-центры, и что все работает в штатном режиме, сказал. Но, тем не менее, сейчас обсуждается, что государство должно защищать дата-центры. Каким образом? Пока еще не решили.
12: Чуть позже прямо мы про это поговорим, но все-таки, если еще брать Кольцово, аэропорт, связано это было с повреждением дата-центра Сбера или нет, но накануне данные онлайн-табло на сайте Екатеринбургского аэропорта, где мы периодически можем проверить время прилета и вылета рейсов самолетов, перестали обновляться эти данные и предупредили в пресс-службе Кольцова. Другое дело, что с чем связаны перебои в работе сервиса? Не сообщалось.
11: Ну, у нас не говорят, что из-за этого.
12: Это не обязательно должно быть связано, потому что не все перебои теперь связаны.

0: произошло с дата-центром Сбера. Одежда, там надпись «Избивающий тип привязанности» и боксерские перчатки нарисованы. И многие интернет-пользователи этот креатив не оценили и сочли, что это реклама вообще домашнего насилия.
1: Да, есть такие комментарии. Например, не факт, что они думали в этом ключе, но посыл получился неудачный. Есть активное обсуждение типов привязанности в отношении к сети. Избегающие, тревожные, надежные. В качестве каламбура оставляют избивающие, цепляя за больной нерв про кухонных боксеров.
0: Паша еще самые такие деликатные комментарии сейчас вам процитировал. Основательница этого петербургского бренда Вероника Зубко поговорила с нашими коллегами с портала 78.ru и сказала: «Да вы что, какое домашнее насилие? Мы создавали бренд вокруг спорта, вокруг бокса, и надпись про привязанность к тренировкам». К тренировкам, а не про домашнее насилие.
1: Но вышло не очень.
0: Она очень расстроилась и сказала, что сейчас мы на связи с адвокатом, потому что есть проблемы, конечно, в том, что захейтили, и сейчас серьезные проблемы у конкретных магазинов. И сказала, что вообще сама является пацифистом, человек простой, сделала душой и не думала, что так выйдет. И вообще, если будет обращение какого-нибудь благотворительного фонда, который занимается проблемой домашнего насилия, мы, может быть, еще и посотрудничаем.
1: Конечно. Ну, думать все равно надо, когда размещаешь такую фразу.
0: Спасибо за внимание, Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Доброе утро. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Сейчас в России 8 таких центров, еще 13, включая уральские, появятся до конца года. Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня в Свердловском областном суде начнут судить участников банды, которая похищала подростков в Каменске-Уральском. Детей избивали, у них вымогали деньги, грабили их, кого-то увозили мучить на автомойку. Всего в уголовном деле 15 потерпевших, а обвинения предъявили 17 жителям Каменска-Уральского. Правда, перед судом предстанут лишь 8 человек, передает Е1. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83.95, евро 93.92.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
8: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
11: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34 43 200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит.

0: Подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
2: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет помощник пастуха, в 13 смазчик на Макеевском металлургическом заводе. В 1918-м добровольцем записался в первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии принял решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода «Запорожье». Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль, и это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же «ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность, из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации, но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральском.
1: Люди Урала. Потребсоюз.
3: На 104.5 FM.
1: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
2: 11 часов и 7 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, или вы думаете так, то пишите нам, сообщайте, будем думать, что с этим делать. Плюс 7-908-909-104.5 – это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите все, что касается защиты прав потребителей. Обсуждаем на любые темы, не только те, которые мы затрагиваем. Ну, то есть, кто-нибудь нарушает, по-вашему, ваше потребительское право, как вы его понимаете, как минимум, пишите. Мы точно скажем, что да. делать. Точно? Точно.
4: Да, да.
2: Хорошо, вот уже начали писать, наберем и будем отвечать на ваши сообщения. Еще раз, плюс 7-908-909-104-5. Есть обсуждение, до завтра будет идти общественное обсуждение поправок к закону, как я понимаю, к закону о защите прав потребителей, в которых в поправках хотят закрепить обязанность бизнеса информировать граждан прежде всего о единых для всех ценах без учета скидок за выполнение ряда условий, то есть по которым клиенту нужно выбрать определенное средство платежа, приобрести. Ну, понятно. Скидка по разным основаниям предлагается. Так вот, цены нужно исходные сообщать наглядно и доступно в предложении продажи товара, выполнении работы или оказании услуги. И также это должно отражаться в поисковой выдаче. На всех этапах заключения договора нужно об этих ценах говорить до совершения сделки. С учетом данных скидок цены разрешат доводить до сведения граждан лишь в дополнение к безусловной стоимости. Ну, понятно.
4: Ну, накипело, суть. Да, накипело, потому что вообще с ценами нужно наводить порядок. Я не в смысле, что...
2: Вот,
4: да, вы о чем подумали. Хотя хотелось бы. Вот. А с информацией о цене. Ну, вот сейчас, например, да, я тут нахожусь в поиске одного товара интересного, и вообще уже просто бесит. Ну, можно такое слово, да,
2: можно
4: сказать? Просто бесит уже безумно, когда вот особенно на маркетплейсах вот эти зачеркнутые истории.
2: Ну, 10
4: тысяч, 20
2: видно.
4: Зачеркнуто. Ну, блин, не стоил он 10 и 20 никогда.
2: А вот с этим исходная
4: цена. Ну, вот никогда оно так 10. Не было. Да не было этой исходной цены никогда. Я не знаю, почему они это... Зачем?
2: Как, зачем?
4: Мы все понимаем, что это просто уже просто какой-то обман. И с этим тоже надо наводить порядок.
2: Вот
4: это
2: так,
4: некрасиво,
2: кстати,
4: это нехорошо. Не может оно столько стоить,
2: правдивой.
4: По сути. Да. Если вы закупаете товар по такой цене, а потом делаете нам такую скидку, вы идиоты. Ну, я не знаю, что правда еще сказать. Вот накипело, действительно. И с этим тоже нужно разбираться, потому что помимо того, что это раздражает, и это не нравится, и мы понимаем, что нами манипулируют или пытаются манипулировать, а кем-то и манипулируют.
2: Так это,
4: но не все понимают. О, ничего себе, стоило 10,
2: да,
4: сейчас
2: на
4: 3.
2: Это и рассчитано.
4: Надо купить, да. То есть не каждый понимает, что это своего рода, давайте называть вещи своими словами,
2: обман.
4: Да. Потеряла я мысль,
2: ну,
4: что я хотела сказать.
2: Порядок.
4: В общем, надо это запретить делать. Надо не разрешать это делать.
2: Есть,
4: я не знаю.
2: В этот же,
4: нужно установить нормы, что цена, которая является...
2: Основной?
4: Да. Что
2: исходной.
4: Я даже не знаю, как это сформулировать. Основной, исходной.
2: Тут да. Хотят как раз исходную.
4: Но она не должна быть тоже какой-то вот придуманной, что ли.
2: Я
4: не знаю, как это все
2: цена должна
4: сформулировать, но мне кажется, вообще мне кажется, что это абсолютная компетенция ФАС. Это же реклама, да, это реклама, это манипулирует,
2: да.
4: Это неправда. То есть оно не... Вот даже иногда у одного продавца. Вот есть один продавец, который имеет офлайн-магазины, очень хорошие, очень классные магазины, который имеет свой онлайн-магазин собственный, и который торгует на площадках. Причем он торгует не на обычной площадке, а на площадке с приставкой «Селект». Ну, сейчас кто в теме поймут, да, о ком я маркетплейсе говорю, то есть эта площадка, это как бы такой отдельный маркетплейс, где якобы только оригинальные товары и только товары прям проверенные. Ну, прям вот не реплика, а прям настоящий, да, там вот что-то такое. И вот у них в онлайн и офлайн магазине одна цена этот товар. Когда заходишь вот в этот маркетплейс, там цена дороже. Ну, это понятно, я ничего
2: потому
4: не имею против,
2: оригинал.
4: Пусть она будет дороже. Так и там оригинал, то есть это один магазин. Один и тот же магазин, который имеет офлайн, который имеет свой интернет-магазин, и который торгует на площадке. Ну, на площадке у него другая цена.
2: Ладно, хорошо.
4: У себя у него там условных 8 тысяч, а на площадке он торгует за 9 тысяч. Да ради бога. Я про зачеркнутое. Зачеркнутое в онлайн самого продавца, вот самого продавца, у него свой интернет-магазин, там цена условно 11 тысяч, зачеркнутая. Да, продают за 7. А на площадке вот эта вот зачеркнутая цена продавца стоит 11 тысяч, там продают за 8. И вот ты смотришь, нет, это конечно, свобода, цена, она
2: так
4: у нас...
2: Так и там 11,
4: это,
2: и там 11.
4: Нет, тут 10, там 11. Я про зачеркнутую. Да, я вот сейчас именно про зачеркнутую.
2: Так, 10-11.
4: Я не про то, что я куплю. Да. Это вот та самая какая-то странная история, когда покупатели пытаются заманить вот этой вот зачеркнутой штучкой. Я, конечно, выберу, пойду, куплю у самого магазина, мне хорошо, потому что он есть под боком. Человек, который там живет где-нибудь в Ивделе или там в Ирбите или где-нибудь, ему, конечно, что-то у меня с буквой И сегодня, да? Ему, конечно, наверное, он выбирает, где ему удобнее, скорее всего, он выберет Marketplace, потому что пункт выдачи тут под боком, да? Может быть, он эту тысячу, а может и нет. Но меня вот эта вот самая вот эта история с зачеркиванием, она, мне кажется, вообще как-то некрасивая. А
5: ну,
4: по
5: почему?
4: Сути, да,
5: если
4: конечно...
5: небольшая скидка, ну, нормально.
4: Я от чего так... скидка-то?
5: От исходной, зачеркнутой цены.
4: Ну, она, если 20%. Я и говорю, что она придумана, это зачеркнутая цена.
5: Кстати, вот по
4: с этим надо разбираться. И мне кажется, это недобросовестная реклама. Вот мне
5: может
4: почему-то
5: быть.
4: Так кажется.
5: Для в поправках есть такая еще пункт, что в отдельных случаях правительство сможет установить иные правила информирования потребителей о ценах. Угу. То есть может в этих правилах прописать.
4: Мне не нравится, когда правительству дают такую свободу. Не нравится мне это.
5: Не
4: и закон
5: думать.
4: Есть закон. В законе закон должен писать законодательный орган, и этот закон не должен давать какую-то определенную свободу, да, по сути, изменять норму закона. Ну, правда. Она не то чтобы прям изменяет, но она уточняет.
5: Иногда она так уточняет,
4: что хочется хвататься за голову и кричать, вот что вы делаете с законом.
5: Про все эти списки,
4: что
5: которые
4: вы делаете с законом.
5: Не
4: да, вы закон нивелируете абсолютно все его принципы и так далее. Мне не нравится, когда так делают.
5: Ну да, иногда можно так выхолостить закон, что вот этими постановлениями, что в результате останется оболочка, все остальное регулируется постановлениями правительства, которые это не разрешают сделать, это не разрешают сделать. Ну, про возврат товаров мы не раз говорили. Что там список постоянно расширяется и углубляется, чего нельзя вернуть в работающем виде.
4: И мы понимаем, что когда речь идет о изменении в закон, то это проходит определенную процедуру, да, эта история, и мы все равно об этом знаем, мы к этому готовимся, мы понимаем, что там, может быть, да, там кто-то лоббирует свои интересы, это нормально, в этом нет ничего плохого, так живет весь мир, да, и эти интересы либо проходят, не проходят, то есть либо они обоснованы, либо не обоснованы, да, ну, это все как бы, да, в общем, в норме вещей. Но, по крайней мере, это все как-то более-менее в большей части прозрачно, хотя мы видели другие истории, когда за три дня втихаря приняли закон, и это было, это просто безобразие какое-то, да, ну, а когда принимается под законы нормативный акт, там же совсем другая история, да, поэтому мне кажется, что вот такая свобода, она не есть хорошо. Да.
5: Ну вот, если говорить про цены, кстати, что-то
4: столько... Мы не ругаем всех.
5: А когда мы всех не ругали? Вопрос. Возник вопрос в поисках лекарств. Почему? Вот про вот эти цены базовые, если смотришь в интернете, ищешь, ну да, понятно, заказываешь, это дешевле получается, если заранее заказал. Хотя ты, если приходишь в аптеку, тебе добрый фармацевт может сказать, а давай быстренько сейчас оформим заказ через интернет, и тебе будет еще дополнительная скидка. В одной и той же сети аптек разные совершенно цены на одно и то же лекарство. Как это вообще объяснимо?
4: Да, я не знаю, как это объяснимо. Это, наверное, надо спросить тех, кто это придумывает. Не знаю. Возможно, что когда вы покупаете через какой-то marketplace, даже это если аптечный marketplace, то там есть определенная такая договоренность между площадкой, да, и между продавцами. Что они снижают цену, да, или, например, определенный процент оплачивает сама площадка, да, берет какие-то на себя расходы, например, расходы, связанные там с логистикой и так далее, поэтому цена дешевле. Ну, то есть я думаю, что это как раз экономически все понятно и обосновано, когда...
5: А почему одните, главное, хорошо, даже не через, если офлайн одна и та же сеть, а цены разные?
4: Нет, если офлайн одна и та же, а потому что они работают по франшизе в основном. Это же франшиза.
5: Только запутывают людей.
4: Да, вот это же раньше все было понятно, да, сеть аптек, условно говоря, здоровье, да, и мы понимали, что это ООО «Здоровье», вот оно торгует, у него сеть, а сейчас нет, сейчас это в основном франшизы, прошу прощения. У нас три дня мероприятий публичных, и уже язык просто не ворочается абсолютно. И да, и у них, наверное, тоже какие-то свои истории, у них своя аренда, у них свои расходы, у них... Поэтому, да, и цена может быть разная. И это нормально, на самом деле. Ты выбираешь, ты исключаешь его, да, не думаете.
5: Ну, потому что есть сеть, на которую ты рассчитываешь, а она в каждой аптеке разные цены. Ну,
4: Ну вот я заметила, что, например, ряд аптек, которые имеют сети, ряд сетевых аптек, да, вот так скажем, которые имеют свои точки в центре Екатеринбурга и точку, например, где-то на окраине, то цена точно будет разная, и в центре точно дороже. Будет дороже. Ну, да. И я даже иногда прям специально куда-нибудь ухожу подальше от центра, ближе, хотя я живу в центре, не очень получается, но там где-нибудь все равно бывает да, дешевле, да. Ну вот с этим тоже, конечно, нужно наводить порядок, но я боюсь, чтобы это наведение порядка не привело к тому, что
5: нет, тут вопрос-то действительно прозрачности чаще всего. Цены, если мы говорим о наведении порядка в ценах, то прозрачность и понятность, откуда, как формируется цена, чтобы я сделал обоснованный выбор. В конце концов, ну, на это поправки, собственно, и направлены, что я должен понимать, какая изначальная цена для всех, а потом уже рассчитывать, насколько вы меня любите, давая мне скидку за то, то, то и то. Ну, кажется логичным. Ну, то же самое, как и предложение, сколько стоит килограмм, литр, ну, определенное.
4: Ну, тут же, видите, еще, тут же как, вот цена, она же формируется, исходя из чего, конечная цена. Это могут быть какие-то сезонные скидки, да, это могут быть вот эти вот накрученные непонятные скидки, там какая-нибудь задрипанная кофточка из синтетики, там, и стоит изначально цена 50 тысяч, да, зачеркнутая, а покупаешь ты ее за 2 тысячи. Такое случается, это вообще безумие какое-то, да. Ну, хорошо, вот у тебя есть какие-то скидки для всех, плюс могут быть какие-то индивидуальные скидки вот в этот законопроект, он о чем, по сути, говорит? Он говорит вообще обо всем, да? Что вот есть условные 10 тысяч, но при применении там сезонные скидки, скидки по карте твоей личной, твоих каких-то накоплений, твоих бонусов, да, плюс
5: что
4: еще.
5: Суммируется, что
4: плюс
5: суммируется,
4: еще, да, если ты используешь определенную платежную систему, а потом ты еще плюс используешь определенный банк, определенную карту определенного банка, и вот ты получаешь вот такую-то цену, да? Наверное, это будет неплохо и здорово, ой, но как это будет все
5: выглядеть?
4: Как это будет все выглядеть на месте. Ну, в общем, да, классный законопроект. Я считаю, что да, он своевременный, потому что накипело, видимо, уже законодатель. Я, кстати, его даже читала и видела. Мы тут открыли очень интересный проект «Клуб потребителей права», и как раз в рамках этого клуба мы уже начали обсуждать эту историю. И я вот наших слушателей, я знаю, что есть постоянные слушатели, очень включенные в эту историю. Я приглашаю вас, да, подключайтесь к нашему каналу «Муниципальный центр защиты потребителей». Там будет вся информация про заседание этого клуба. Туда мы приглашаем всех, мы приглашаем бизнес. Нам очень хочется, чтобы это была дискуссионная, свободная площадка. Заседать мы будем приглашать людей, мы будем примерно два, может быть, даже больше в квартал, как пойдет. И уже есть запросы на тему. Вот, например, на первом заседании, которое у нас прошло в день рождения нашего президента, мы даже по поводу этого решили, что это хороший знак, наверное, да, потому что клуб-то юридический, и мы подумали, что нужно будет обязательно обсудить, вот, например, вопросы снижения штрафов судами, почему-то, которые вдруг решили, что его можно снижать, тот штраф.
5: Имеется в виду штраф за невыполнение требований.
4: За отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. То есть законодатель в свое время придумал, если ты предприниматель недобросовестно себя повел, не урегулировал спор, а суд потом решил, что спор однозначно в пользу потребителя, и ты должен был, как профессиональный игрок, вот мы на этом делаем акцент, должен был понимать, что потребитель прав, и ты должен заплатить штраф 50% от взысканной суммы. Почему-то его снижают.
5: Жалко,
4: вот мы хотим этот вопрос обсудить. Обязательно обсудим вот эти все поправки, потому как они принимаются. Попробуем на это как-то воздействовать. Не знаю как, может быть, будем шуметь, может быть, будем обращаться к, там, может быть, и к высшему должностному лицу государства, может быть, будем действовать через законодательный орган. Я не знаю, как мы это будем делать, но делать что-то надо, и причем у людей, которые пришли на первое заседание, а пришли в удивление, ну, как обычно, да, кто приходит всегда? Студенты, которые гонят, или которым интересно. В данном случае мы прям вот рассчитываем на интерес. Нам не хочется, чтобы пришли люди, которым не интересно. Да, преподаватели, потому что науке это очень интересно. Для них это площадка для того, чтобы можно было делать доклад. Да, это тоже сейчас очень актуально, да, и расти потом, да, и, но записались онлайн, мы не звали, просто вот есть такая платформа, где можно записываться в университете юридическом нашем. Записались практики, пришли практики, юристы, пришли адвокаты, И вот они подняли этот вопрос со штрафами, еще подняли проблему нелояльности застройщиков к дольщикам. Вообще невозможностью урегулировать спор в досудебном порядке. Тоже этот вопрос мы обсудим обязательно. И был поставлен вопрос о абсолютно диких системах продаж автопродавцами, когда прям все настроено на том, чтобы кручу-верчу, запутать хочу. Вот эту систему обсудим. Ну, то есть, мне кажется, что это будет так классно. В общем, приходите, даже если вы просто потребитель, даже если вы вообще никак просто хочется послушать, не хочется не выступать, ничего, просто хочется сесть и послушать.
5: Понять, что
4: да,
5: происходит.
4: Пожалуйста, приходите. Мы приглашаем средства массовой информации, приходите, потому что это тоже нам будет здорово, если это будут освещать. В общем, вот, похвасталась я
5: нашим
4: проектом.
5: Хорошая инициатива, одобряю.
4: Все, уже подписали соглашение, уже официально начали работать.
5: Прекрасно. Плюс 7-908-909-104.5 номер для ваших сообщений. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, сообщайте. Будем думать, что с этим делать. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже. Пишите, кстати, вот от нашего слушателя комментарий про аптеки. Кстати, про аптеки. Недавно в какую-то аптеку зашел и опять увидел на витринах коды лекарств вместо ценников.
4: Ну, это безумие какое-то. Вообще у нас, как бы, да, дозволяет сейчас закон иметь или ценники в электронном виде, но...
5: Ну, какая-то сеть аптек, мы помним, переходила как раз на вот эти электронные варианты, когда ты окончательную цену видишь не на витрине, а на табло.
4: Слушайте, мне кажется, вот я понимаю, что можно... разместить на витрине все препараты, которые они продают, невозможно. Ну. Это невозможно было всегда. Слишком большое наименование. Но если ты поставил на витрину, так сделай ты ценник. Ну, в чем проблема? Я вообще не понимаю.
5: Может, они меняются часто?
4: И цены, меняйте и часто. Препараты. Меняйте часто. Ну, меняйте тогда.
5: А некому. Там два фармацевта ходят.
4: Ну, ага, и очередь стоит.
5: Очередь стоит. Вот. А так подошел к этому табло электронному, полистал, нашел, что тебе нужно в поисковике сам. Иногда даже это не электронное табло, это совсем, конечно, веселая история.
4: Да, в том-то и дело, что это не табло.
5: Бумажки, и ты по этому коду пытаешься.
4: Ну, вообще, в любом случае, да, смотрите. Самое главное, ведь правило любой информации, это доступность. Одно из главных правил. Доступность, достоверность, полнота и... И что еще? Полнота, доступность, достоверность.
5: Своевременность.
4: Своевременность, да. Своевременность тоже, кстати, очень интересная история. То есть, когда мы решаем, находимся в стадии выбора товара, мы должны именно на этой стадии, вот это как раз та самая своевременность, получить информацию, в том числе о цене. И самое главное, она должна быть в доступной форме. Да, и вот если вот эти самые коды лекарств, да, они приводят к тому, что информация абсолютно доступная, все очень просто. Да, то есть ты можешь абсолютно спокойно получить информацию о цене, каким образом? Крикнуть продавцу, сказать, ну-ка, сколько это стоит, или там навести какое-то, да, там специальное средство, устройство, свой гаджет, и считать, ну, наверное, это может быть для кого-то доступно. Насколько это доступно для людей, которые не имеют в руках гаджета? Есть такие, а таких все больше и больше. У нас люди отказываются от вот таких, да, сложных устройств, потому что боятся доступа к информации мошенников. Да, есть люди пожилые, которые, в принципе, не пользуются такими гаджетами. Есть, ну, в общем, не знаю, это, мне кажется, абсолютно недоступно и неправильно, поэтому... Первично говорим о том, что это нарушение.
5: Раз, аптеки.
4: Но там
5: это
4: тоже
5: используют.
4: Как бы с приставкой вот то, что я сказала.
5: Ну, не знаю, в общем, насколько это неудобно. Не так часто пользуюсь аптеками, но, тем не менее, действительно, проблема-то
4: уже... Мне кажется, законодатель, когда говорит про электронное, он имел в виду не вот эту вот сложную систему, когда нужно зайти, что-то листать, где-то искать, вводить какие-то коды и так далее, а когда вот есть товары, на нем есть электронный ценник.
5: Какой-то вот магазин пытался сделать электронные ценники, кажется, ничего не получилось. Когда вместо, ну, то есть выглядит как обычный, только не бумажка вставлена с ценой, а именно, ну, такое табло
4: дорого
5: небольшое.
4: Дорого это, не получится, конечно.
5: И потом буквально чуть-чуть они постояли, эти ценники, я заметил, что они пропали, потому что не справились.
4: Да нет, конечно, это все.
5: Плюс 7,
4: старый 10... добрый ценник, чем его заменишь?
5: Чем? Новым добрым ценником? Электронным? Почему бы и нет?
4: Ну... Ладно, поживем, увидим. Все, собственно говоря, у нас все, наука идет вперед, может, что-то придумают.
5: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, по вашему мнению, видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда пишите. Мы сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
1: Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
7: Бизнес-статистика.
6: США остаются основным торговым партнером Урала. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге. По данным Зверева, в целом за первое полугодие товара оборот увеличился.
8: И экспорт, и импорт товаров увеличивается. Основными нашими торговыми партнерами остаются в том числе Соединенные Штаты Америки, так как это не парадоксально. По экспортным операциям, ну, безусловно, Урал – это все-таки тяжелая металлургия. Даже после того, как все наши крупные предприятия попали под санкционное давление, все равно с учетом тяжелой работы, помощи, да, госорганов, товарооборот наладился. По импортным операциям также Германия, Соединенные Штаты Америки, Китай, страны СНГ, Узбекистан. Ну, это поставки плодовочной продукции.
6: Как рассказал на пресс-конференции уральский транспортный прокурор Роман Деринг, в этом году было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и незаконным оборотом стратегически важных ресурсов – древесины и изделий из нее.
9: Транспортными прокурорами в границах Уральского транспортного региона выявлено больше 1000 нарушений закона. Во многом они связаны непосредственно с соблюдением режимов таможенного декларирования, соблюдением запретов и ограничений при перемещении товаров. Также в структуре выявленных нарушений правонарушения в валютной сфере отмечается нарушение антикоррупционного законодательства.
6: В результате вмешательства уральских транспортных прокуроров в федеральный бюджет было взыскано более 50 миллионов рублей.
7: Малый и средний бизнес.
6: Доля предприятий креативных индустрий в структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области составляет 6,74%. Такие данные получили экономисты Уральского федерального университета, проанализировав сведения из единого реестра МСП в 102 городах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По данным исследования, в Свердловской области высокий уровень развития креативных индустрий зафиксирован в 21 городе. Это 45% от общего числа городов региона. Наиболее востребованными инструментами поддержки креативного бизнеса стали субсидии и гранты. Наименее востребованным инструментом оказался социальный контакт. Заявки на него подавали предприниматели в 13% городов. При этом эффективность мер поддержки ограничивают недостаточное финансирование капиталоемких проектов, особенно в сфере культуры и искусства, а также сложные бюрократические процедуры. Исследователи предлагают пересмотреть подходы к поддержке креативных индустрий. В частности, на муниципальном уровне рекомендуется сформировать реестр недвижимости, подходящий для такого бизнеса, оборудовать помещения под нужды предпринимателей, предоставлять их в льготную аренду. Среди возможных форматов – швейные мастерские, студии звукозаписи, репетиционные базы и пространства по принципу ремесленного коворкинга. Также ученые предлагают освободить креативные МСП от налога на имущество, увеличить размер социального контакта для креативных видов деятельности, развивать программы наставничества и акселерации. Передает РБК.
7: Рынки. Банковский сектор.
6: В сентябре 2026-го объем выданных потребительских кредитов, кредит с наличными, в Свердловской области составил 10 миллиардов 900 миллионов рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом Свердловская область заняла 6-е место среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи. Москва на первом месте, Московская область на втором, Санкт-Петербург на третьем, Тюменская область на четвертом, Краснодарский край на пятом. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в республике Саха, Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в сентябре этого года составил 352 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с августом также почти на 10%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
7: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
10: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
11: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
12: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Потребсоюз.
15: На 104,5 FM.
14: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
5: 11.32 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, пишите. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат. Туда пишите тоже. Вот, кстати, нам слушатель продолжает про ценники. Про меняющиеся электронные ценники. В 2017 году увидел такие в Чебоксарах. Прям хорошо.
4: Здорово.
5: В Чебоксарах есть, а у нас нет. Вот так вот. Сейчас 17-го года. Есть еще один вопрос.
4: Что-то хотели сказать. Завидую, что Чебоксарам, правда.
5: От Мира вопрос. Добрый день. Случайно в личном кабинете на сайте налоговой инспекции обнаружила, что у меня имеется счет в ВТБ-банке. До 2018 года у меня была зарплатная карта этого банка. Но в 2018 обратилась в банк, написала заявление на аннулирование карты. Тогда же сотрудник заверил меня о том, что все мои счета закрыты и никаких отношений у нас с банком нет. После обнаружения этого счета я позвонила на горячую линию банка. Оператор сказала, что мне нужно обратиться в банк лично, написать заявление на закрытие счета. Я возмущалась, что мне придется искать ближайшее подразделение, подбирать время. В банк я все же пришла. На мои возмущения сотрудница, наверное, пытаясь меня успокоить, сказала, что все хорошо, потому что с меня деньги не списывали. И я так
4: успокоили.
5: Я так и не поняла, зачем в 2018 году сотрудники так поступили. Что делать в таких случаях?
4: Что они так поступили?
5: Ну, повезло же, не списывали деньги.
4: Ну, действительно, радуйтесь вообще. Еще спасибо скажите. Слава Господи, не списывали. Ну, это, конечно, мы сейчас... Это же сарказм, Мира, вы понимаете. Это безобразие абсолютное. Почему так поступили? Ну, потому что так поступили. Вот что я еще могу сказать? Потому что обманули вас. Или что-то не сделали, или что-то не доделали. У нас банки очень любят создавать счета непонятные. Я просто своим опытом могу поделиться, когда однажды я увидела, точно так же запросив информацию там, через свой личный кабинет налоговой, я увидела, что у меня тоже есть несколько счетов в одном из банков, в котором я уже 100 лет отношений не имею и вообще не хочу даже иметь. Вопрос в личном кабинете. Вспомнила, что он у меня где-то был, восстановила его, написала. Они сказали, ну вот у вас, да, вот есть 2 счета, и к этим 2 счетам еще там 2 счета. Я говорю, если зачем к 2 счетам еще 2 счета? Там, по каким-то картам, которые... По каким-то кредитам, которые были там у меня, наверное, уже даже не в 18, а в 5-м, условно говоря, году. Там, да, вот эти экспресс было кредитование, что-то там покупали, да, и так далее. Ну, так это вот кэшбэк, для, счет для кэшбэка. Какого кэшбэка? Я вообще вами не пользуюсь.
5: Вы мне...
4: А второй там еще для чего-то. Ну, то есть это вообще безумие какое-то. Поэтому, уважаемые слушатели, я прямо всем рекомендую зайти на личный кабинет налогоплательщика и сделать запрос по счетам, которые у вас есть в банках. Могут, да, выпасть такие вот интересные истории. Но и хорошо, да, хорошо, что если они будут бесплатные,
5: вот, эти счета. Тут как бы
4: в общем, что? Плохо поступили. Почему? Плохо. Не знаю. Не доучили, может быть, их. Да? Что делать в таких случаях? Ну, сейчас уже 15-й год, 18-й год, вернее, конечно, уже что-то там поздно с ними спорить и ругаться, хотя я бы, например, написала, конечно, жалобу на адрес руководителя банка и попросила разобраться, чтобы они еще раз вам принесли извинения, и да, вот без этих вот условностей радуйтесь вообще, что так случилось, да. Когда закрываете счет, уважаемые слушатели, да, и наши не только слушатели, зрители еще, в любом банке дожидайтесь, пожалуйста, справки. Прям требуйте, чтобы вам выдали справку о том, что счет закрыт. Потому что аннулирование карты само по себе, оно как бы не ведет автоматическое закрытие счета. Поэтому нужно попросить, чтобы вам выдали справку, что счет закрыт. Вам скажут, подойдите тогда-то, когда вот все уже будут понятно, что расчеты будут произведены, мы вам эту справку выдадим. И с этой справку вы храните как синицу ока. Это первое. Второе. Конечно же, безусловно, речь может пойти о чем? Когда вы, вот не попросив справку, подумали о том, что ну, должны же были закрыть, ну, мне же сказали, да. Потом-то в какой-то момент поменяются тарифы банка, и вот эти платы, они могут быть. И платы могут быть какие? Они могут списываться с какого-нибудь вашего какой-то кредитной карты, которая там еще есть в этом банке, а вы знать не будете. Знаете,
5: любой актив, который
4: что у вас, да, кредит уменьшится, сумма, которая болтается на карте, вы знаете, что вы можете ей воспользоваться, и, в общем, этим не следите абсолютно, с нее будут списываться эти суммы, ну, соответственно, вы не будете знать о том, что они списываются, вы не будете погашать, не будете делать вот эти обязательные платежи, рано или поздно вы выйдете еще и на проценты, еще и на долг. Таких историй у нас, кстати, очень много, поэтому старайтесь, пожалуйста, все-таки дожидаться этой самой справки о том, что счет закрыт.
5: Ну вот, слушайте. Вот
4: по поводу того, что еще, да, вот, извините, по поводу того, что нужно прийти лично. Ну, не знаю, мне кажется, вот меня тоже несколько раздражают вот эти истории. Придите, закрыть мы можем только при личном, да,
5: явке в банк. Справку же надо получить.
4: А, да, это все можно сделать через мобильный банк. Учитывая, что они спокойно сейчас заключают договоры через мобильный банк.
5: Они присылают все, что угодно.
4: Чего вы не можете закрыть-то его? Тем более такой банк. Ну, слушайте, один из самых крупных банков. Вы что, не можете создать систему закрытия счетов через мобильный кабинет? Вот у меня та же самая история. Тоже в этом банке. Я бы закрыла, на самом деле, счета, потому что, ну, как-то так не пользуюсь, да, неинтересно мне предложение. Вот. Ну, это такое личное, да. Тоже надо идти. Да, времени нет.
5: А сейчас
4: нет,
5: у нас отделений банков-то все меньше и меньше.
4: Да, живых. Еще и добраться ведь надо. Предположим, что у нас Мира живет не в Екатеринбурге, да, а в каком-то областном городе, где нет отделения банка. И что, нужно вот это вот ехать? Или человек уехал на вахту далеко, и вообще он где-нибудь там на корабле где-нибудь, и что теперь? А нужно срочно закрыть. Ну, мало ли. Да, потому что сейчас же ограниченное количество карт.
5: Да,
4: сейчас все проверяют, все-таки. Да, и мне хочется же закрыть там, взять в другом месте. Как-то надо наладить систему нормальную, закрытие счета. Да, я понимаю, для чего это все делается.
5: Чтобы человек не пришел?
4: Ну, в том числе. Ведь любой банк, он же имеет определенные рейтинги. Чем больше клиентов, тем рейтинг выше. Клиентов отпускать не хочется. Я сейчас не безотносительно какого-то банка, я просто рассуждаю. Вот, абсолютно не в отношении, да, вот этой истории. В общем, не знаю. Вот, в общем, что делать в таких случаях? Просить счет. Справку о закрытии счета. Не полагаться на то, что вам сказали работники банка. Нажали на какую-нибудь кнопочку, и все.
5: Когда вам что-то говорят какие-нибудь работники, вообще верить лучше не надо.
4: Ой, да.
5: Во всех случаях лучше возьмите, вот особенно в таких, которые важные дела, возьмите подтверждающую бумажку. Хотя, действительно, почему документооборот у них есть цифровой у всех крупных банков, а вот в этом они не могут аспекте
4: подвинуть. У нас вообще была очень неприятная история, она такая была сопряжена потом с убытками для потребителя. Когда потребитель взял кредит, и ему были там, ну, как человек говорит, навязаны дополнительные услуги. Он пришел к нам и говорит: такая проблема-то, вам нужно написать заявление исполнителю услуги, и все, и вот деньги вам вернут, право есть. Да, давайте сделаем. Ну, хорошо. То есть мы пригласили, мы говорим: давайте, приходите, пригласили на прием, человек пришел на прием, открываем документы, срок истек. Там месяца три уже прошло. Мы говорим: так слушайте, вы уже утратили. Он говорит: так я же подавал заявление. Ну, давайте разбираться, куда подавали заявление? В банк. Я говорю: а зачем в банк? Ну, я пришел в банк, сказал девочкам там, сказал: вот у меня такая история, у меня вот какие-то навязанные услуги, я бы хотел от них что-то сделать, чтобы мне вернули деньги. Они говорят: да нет проблем, пишите заявление, вам деньги все вернут. Написал заявление, отдал. Пошло время. Банк пишет. Потом уже, да, как выяснилось, где-то какой-то ответ есть, который до него не дошел или не отправлен. А, да, в общем, что? Человек утратил, он ждал ответа от банка, он ждал возврата. Банк ему ответил: так ты должен обратиться к исполнителям, ты что к нам-то? Он говорит: что мне теперь делать? Мы говорим: ну, давайте попробуем поспорить с банком, что они вас дезинформировали, что они вам не предоставили информацию, что они вас уверили, что они вот проманипулировали вашим незнанием. Давайте заявление, которое вы им дали. Он говорит: а у меня нет копии. Как нет? Они мне не дали. Ну, то есть, вот понятно, что вот человек, который вот к нам пришел в моменте, да, он даже и не понимал, что он все делает неправильно, потому что здесь ему очень вежливые, очень знающие сотрудники банка, они его уверили в том, что он делает все правильно. И сейчас, когда вот уже сейчас, в этом моменте, когда мы ему говорим: что же вы натворили? Он говорит: слушай, действительно, что же я натворил? Я все сделал неправильно, да. Мы говорим: ну, давайте попросим у банка копию заявления. Банк говорит: а не было никакого заявления. А человек говорит: так, подождите, там вообще-то видео. Все записывается. Давайте будем поднимать видео. Все, я обращаюсь в суд, пусть суд истребует эти видеозаписи. Что я пришел, что я подал, отдал. Ну, это все, конечно, так малоперспективно. Но
5: 3 месяца.
4: Вот, и такое бывает. И деньги-то большие там прям.
5: Ужас. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Пишите там в комментариях. При закрытии счет, карты счета не закрывают, пишет слушатель. Грубо говоря, карта — это ключ к счету. На счете может быть несколько. Закрытие счета — отдельная операция. Еще нужно брать справку об отсутствии задолженности.
4: Не всегда так прямо. Вот не всегда так. В большей части, да, соглашусь, но не всегда так. Да, про правила бывают разные. Да. Как правило, когда человек приходит и говорит, я хочу аннулировать эту карту, да, вот в этом заявлении пишется обо всем, и о том, и о другом, и о пятом, и десятом. Вопрос в том, что не всегда это исполняется. В общем, тут столько нюансов. Вот один из нюансов, да, вот правильно вы абсолютно написали. Да, действительно, что не всегда закрытие, ну, не закрытие карты, да.
5: Прекращение действия,
4: закрытие. Так, да, назовем это так. Оно ведет именно к тому, что и закрывается счет, который к этой самой карте привязан. Да, бывает так. Поэтому еще раз повторяю, что нужно сразу же ставить условия работнику банка. Мне нужна карта, справка о том, что вы закрыли мой счет, что я вообще полностью с вами прекратил все отношения. Да? Угу. То, что написал наш слушатель, тоже, да, это имейте в виду. Большей части оно так и бывает, все правильно.
5: Слушатель тоже пишет про ценники. Такие чудо-ценники в ДНС в Глобусе на днях видел. Вот куда.
4: О, классно, здорово.
5: Можно сходить посмотреть.
4: О, да, обязательно.
5: Ну, так все-таки технику продают. Могут себе позволить.
4: Ну, да. Нет, я ж мы об этом ведь сказали с Павлом, да, что наука идет вперед, и развитие возможностей всех вот этих самых, да, оно тоже идет вперед, и будем надеяться, что да, рано или поздно система вот этих бумажных чеков, которая безумно раздражает продавцов, потому что это очень большая нагрузка, конечно, рабочая.
5: Ну, конечно,
4: рабочая.
5: Им бегать еще не придет, всегда успевает. Нет, вот
4: видите, и у нас есть пример положительный.
5: Все-таки до нас тоже прогресс дошел. К вопросу об общении определенной компании с потребителями.

0: откровенное.
1: Это откровенное хамство. Доверяя исполнителю услуги, да, при наличии всей информации и так далее, все-таки нужно требовать документ.
2: Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз».
1: Уже?
2: В студии были Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
1: До свидания.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
5: Добрый день. Микроавтобус с российскими туристами вылетел с трассы в Турции. Пострадали 9 человек, 6 из них россияне. По данным телеграм-канала «Шот», авария произошла накануне днем. Водитель потерял управление и съехал в кювет. От мощного удара пассажиры попадали друг на друга. На место экстренно выехали бригады скорой помощи, полиция. Пассажиры получили легкие травмы, угрозы для их жизни нет. Всех пострадавших доставили в государственную больницу в Анталии. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться, как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. В Екатеринбурге определились 12 финалисток фестиваля будущих мам. Конкурсантки читали стихи, готовили стендап-выступления, а также танцевали. Финалистки продолжат подготовку к главному событию фестиваля. Оно состоится 27 ноября в ЦК «Урал». Игорь Крутой написал музыку для нового фильма Сарика Андреасяна «Война и мир». Саундтрек был записан с участием полного симфонического оркестра. Работа над музыкой заняла около 3 месяцев. Крутой отметил, что согласился выступить композитором в первую очередь, потому что его заинтересовала атмосфера творческой группы. Экранизация знаменитого романа Толстого «От Сарика Андреасяна» выйдет на широкие экраны 18 февраля следующего года. Доллар 83.95, евро 93.92.
4: Информация на правах рекламы.
6: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
7: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
6: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
8: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить.
10: На 104.5 FM.
11: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. На своем месте налоговая консультация. Программа, в которой ежемесячно, регулярно мы с вами получаем исчерпывающие ответы на вопросы налогов и налогообложения. Ну и, конечно же, обсуждаем новости и инициативы из этой сферы. А в налоговых хитросплетениях нам помогает разобраться Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Ну и, кроме всего прочего, мы принимаем налоговые вопросы от наших слушателей. Присылайте их нам, пожалуйста, на номер +7 908 909 104.5 в текстовом формате, в том мессенджере, который вам нравится больше остальных. Это могут быть как вопросы практического характера, так и, может быть, какие-то сугубо теоретические. Ну, какой-то налоговый вопрос вам давно покоя не дает. Хотите узнать на него ответ? Так вот, сюда и нужно для этого за этим обращаться. Ну, а мы начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас, и я, и Аркадий Викторович, делает в нее свой посильный вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же цитаты селебритис, известных людей на эту тему. Сегодня это будет пословица, Аркадий Викторович, которую, мне кажется, можно назвать эпиграфом главной теме нашей программы. Итак, «Одной рукой собирай, другой рукой раздавай». Я правильно понимаю, что это историческое такое вот описание бюджетного процесса? То, о чем наверняка сегодня будем говорить.
12: Абсолютно правильная оценка. Конечно, это, в этом и есть экономическая суть любой бюджетной

0: систему.
1: Вот он наш народ, как коротко может изложить и просто, и понятно сложные вещи.
0: Ну, это, наверное, больше поговорка в таком нравственном смысле, что надо не только брать, но и отдавать.
1: Тут же не сказано, сколько. Тут, в принципе.
0: Да, надо зарабатывать, нужно и тратить, иначе заработок теряет смысл. Но вообще это абсолютно правильно. Бюджетная система существует для того, чтобы аккумулировать финансовые ресурсы и использовать их во благо всего общества, ну и на каких-то таких направлений, которые требуют серьезной финансовой концентрации, недоступной бизнесу. Ну, допустим, какие-то космические исследования, медицинские исследования, какое-то инфраструктурное строительство, мосты, дороги. Поэтому здесь деваться некуда. Я понимаю, налоги никто не любит. Но без налогов современное общество, современная цивилизация существовать не может.
1: Ну,
0: поэтому
1: безусловно.
0: Поговорка ваша правильная, да. Но другое
1: тут,
0: дело,
1: конечно,
0: что
1: можно поразбираться. Одной рукой собирай, может быть, этой же рукой и раздавай, в общем-то, по большому счету.
0: Чтобы не было, что двумя руками
1: всего
0: собирай, одной рукой
1: и ни одной не раздавай.
0: Раздавай, да, да еще так раздавай, что будет все падать на землю. Тут много можно.
1: Ну ладно, в общем, про собирай, раздавай мы с вами поговорим сегодня, правильно?
0: Да,
1: в контексте осени 2026 года.
0: Краткое, концентрированное изложение суммы бюджетного процесса. Вы все точно сказали, и как профессионал я это подтверждаю.
1: И еще одна актуалочка. Вот я сегодня смотрел как раз перечень пословиц и поговорок, не могу пройти мимо, у нас же этот сезон какой-то особенный. И вот: не платит налоги только медведь в берлоге. Он не ест, не пьет, только лапу сосет. Медведь – это вообще главный персонаж новостной ленты этого лета и этой осени. Что там с медведями происходит, до конца непонятно. Какие-то они дико агрессивные сделались, голодные, кидаются на всех. В общем, ужас. Но вот, я не знаю, медведи действительно вроде бы пока налогов не платят ни зимой, ни летом. И когда в берлоге, и когда вне ее. Но вот, тем не менее, видите, это тотемное животное русское. Как же о нем забыть, когда про налоги говоришь?
0: Ну, скорее всего, русский народ хотел показать всеобщность налогообложения, что только звереподобные не являются плательщиками.
1: Да, с остальных что-нибудь.
0: Но они ест, не пьет, это уже прибаутки, шутки, знаете, это уже обрамление смысла, что называется. Поэтому, да, есть такая поговорка.
1: Ну, год нынче действительно особенный. Да, все, что касается медведей, привлекает к себе особенное внимание. Ну, сейчас ваша очередь, Аркадий Викторович, делать вклад в нашу рубрику.
0: Мне хотелось бы рассмотреть и такой интересный вопросик, как налог на роботов. Мы привыкли, что роботы – это что-то из научной фантастики, а вообще роботизация и робототехника прямо включается в нашу жизнь. Мы видим уже разнообразные модификации роботов, ну и все больше и больше специалистов и даже политиков говорят о том, что робот заменяет труд человека, это создает определенные бюджетные угрозы. Потому что человек пока работает, он за себя платит налоги, и за него какие-то налоги или взносы выплачивает работодатель. Но если человек лишается работы, и на его место приходит какой-то аппарат,
1: или искусственный интеллект,
0: если
1: про гуманитарные
0: интеллект,
1: дисциплины мы
0: абсолютно
1: говорим.
0: Вы правильно меня поправляете.
1: Я дополняю, конечно.
0: То наряду с проблемой безработицы возникает и проблема того, что уходит налоговая база. Вот, поэтому за рубежом давно этот вопрос обсуждается. И опять же, возмутитель спокойствия Билл Гейтс давно это предлагал. И различные парламенты рассматривали этот вопрос. А в Южной Корее даже сократили инвестиционные и инновационные льготы для тех предприятий, которые хорошо вкладывались в свою автоматизацию и покупали роботов. Так что это уже ближе, чем кажется. Должен сказать, что общего у всей идеи есть, конечно, защита налоговой базы, то есть восполнить выпадающие доходы. Ну и плюс эти деньги нужны на переподготовку кадров, чтобы люди не уходили в пустоту, они получали какую-то заработку. занятость. Очень много вопросов здесь возникает.
1: И финансовых, и социальных, финансовых, и философских.
0: И сугубо Аркадий налоговых. Я о философии...
1: Это само собой.
0: Да, это оставим это философам. Но вот что и будет объектом налогообложения? Владение роботом или его использование... Или производитель роботов станет платить за свою продукцию типа утилизационного сбора. Но я утрирую, но это примерно так. А некоторые договорились даже до того, чтобы придать роботам и робототехнике какую-то единицу субъектности и исчислять налоги именно с них, чтобы не заворачиваться ни на праве собственности, на праве использования и так далее. Но пока у этой идеи очень много противников, чем сторонников. Во всяком случае, все попытки некоторых законодателей из разных стран ввести этот налог хотя бы в качестве эксперимента или какого-то пилотного варианта, они все наталкивались на противодействие именно финансового лобби, инвестиционного, ну и, конечно, научного, потому что введение этого налога может в перспективе затормозить научно-технический прогресс, то есть сделать использование
1: роботов... Ну, сначала мы боремся
0: роботом,
1: за эффективность, да, в том числе роботизируя, автоматизируя, да, и... а потом говорим, где-то секундочку, давайте мы с этого дополнительные налоги будем получать. Ну, есть... И тут, кстати, мы с вами находимся где-то рядом с понятием безусловного базового дохода, правда? Если человек не работает, да, кто-то какие-то налоги платит, а он, соответственно, не работая, получает деньги регулярно.
0: Но в чистом виде идея безусловного базового дохода не реализована нигде, хотя даже и в России.
1: Ну, тут хотя бы эксперименты местами, да, в некоторых точках планеты.
0: Швейцария на своем референдуме отказалась
1: вводить
0: базовый доход. Конечно, тут тоже очень много противников. Это же мы в идеале рассуждаем, что человек не будет работать, он будет писать музыку, стихи, путешествовать. А на какие денежки, спрашивается.
1: Ну, так вот, на те самые...
0: А не будет ли это по-другому, что человек, почувствовав себя невостребованным, он пойдет в какую-нибудь другую, противоположную крайность. Недаром же хорошая немецкая поговорка «праздный ум – мастерская дьявола». Вот. И я в своей даже практике сталкивался с такими ситуациями, когда работодатель, это характерно для маленьких городков, работодатель, понимая возможность сокращения кадров, умышленно не шел на этот шаг, понимая, что безработица
1: создаст ему же проблемы, только другие.
0: В небольшом городке, да, способна создать что-то небывалое. Поэтому здесь, конечно, мы же все люди. Мы понимаем, что есть объективные законы экономики, научно-технического прогресса. Но это не значит, что мы бессильны перед этим всем. Поэтому дискуссии идут, но должен сказать, пока для нашей страны это не столь актуально, потому что мы и по количеству роботов, и по плотности роботизации мы находимся далеко не на первых местах. Я так выражусь
1: дипломатично,
0: очень мягко. Да. Ну, допустим, если в Южной Корее это чемпион по плотности роботизации, у них 1220 роботов на 10 тысяч человек работающих, то у нас 40. То есть даже не в разы, а в десятки. То же самое в Китае насчитывается 354 тысячи роботов. 59% всех роботов, представляете, находятся в Китае. А у нас 34 тысячи. Ну вот я посмотрел специально статистику. Поэтому у нас немножко другие проблемы. Поэтому о налогах можно в этой части не беспокоиться.
1: Ну, во всяком случае, пока. Наверное, через какое-то время эти вопросы...
0: Через какое-то время, когда это действительно станет социальной проблемой, да, то, наверное, можно будет вновь вернуться к этому вопросу. Мы ведь еще до конца и с искусственным интеллектом не разобрались. То ли он заменяет человека, то ли он дополняет человеческий интеллект. Постоянно я встречаю какие-то страшилки о массовых увольнениях,
1: А замене... Ну, и опять же, то ли он полезен, то ли он вреден. Вот сейчас дискуссия на эту тему у нас обострилась.
0: Все правильно.
1: В том числе усилиями тех, кто развивал в последние годы этот самый AI.
0: Кто-то усматривает угрозы цивилизации. Но посмотрим, все это очень интересно.
1: И посмотрим, и поговорим.
0: И мы, живем в очень интересное время. А поговорить, Максим Александрович, я всегда с большим удовольствием.
1: Ну, прекрасно. Я предлагаю к текущей повестке переходить, к налоговым новостям. Напомню только, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация». В студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы присылайте нам на номер +7 908 909 104.5. Ну что, ключевая дата... Мы ее миновали, мы ее прошли, это 30 сентября. В этот день правительство должно было внести в Госдуму проект федерального бюджета на следующий год. Ну и к нему еще проект с поправками в налоговое законодательство. 30 сентября наступило, давайте разбираться, что мы получили.
0: Да, действительно, несколько законопроектов поступило в Государственную Думу 30 сентября. Причем сейчас ведь все автоматизировано, и ставится время поступления законопроектов 23:15. То есть за 45 минут до конца дня правительство в установленные кодексом бюджетным сроки уложилось. Вот, конечно, мы ждали с волнением этот день, потому что многие гадали, будет ли третий этап налоговой донастройки, который мы увидели в 2024 году. Ну и что такое донастройка? Помимо увеличения налогового бремени фактически на все сегменты экономики, мы видели и изменения подходов и каких-то принципиальных, привычных положений нашей налоговой политики. Мы это подробно рассматривали в наших передачах, поэтому не будем повторяться. Поэтому многие ждали, что и это нынешнее 30 сентября станет той вехой, после которой возникнут очень серьезные новые проблемы у налогоплательщиков. Но вы знаете, Максим Александрович, мы с коллегами здесь немного разошлись, поскольку я уже обменялся с некоторыми мнениями. И вот я считаю, что третьей налоговой донастройки не случилось. Повышение налогов случилось. Но говорить о том, что меняются какие-то качественные подходы, тем более уже некоторые написали третья налоговая реформа, я с этим не согласен. Мне кажется, мы вступили в период какой-то стабильности, то есть когда правительство, когда власти пытаются выработать практику и не перегружать своих подданных какими-то новыми фискальными изобретениями. Ну и посмотрите, федеральный бюджет на следующий год, он предусматривает увеличение доходов всего на 5%. То есть власти соглашаются с тем, что несмотря на дефицит бюджетный, мы в следующем году будем примерно в тех же параметрах, что и в этом году. Не трогается ставку налога на прибыль, налога на добавленную стоимость. Есть, конечно, повышение налогов, ну, наверное, трудно было ожидать чего-то уже другого, но мы видим, что идет налоговая политика без истерик. И, ну что, появился у нас налог на сверхдоходы. Не на сверхприбыль, а именно вот сверхдоходы, 30% для природопользователей. Но это не налог на сверхприбыль, который в перспективе должен быть закрыт или должен был установлен быть на всех налогоплательщик, у которого что-то со словом «сверх». Вводится процент налогообложения процентных доходов и дивидендов. Сейчас максимальная ставка для таких доходов была 15%. Ну, предполагается, что общая прогрессивная шкала 18-22% со следующего года, по доходам, полученных со следующего года, будут так вот облагаться. Повышаются штрафы за налоговые правонарушения. Причем это делается одновременно с повышением штрафов за налоговые преступления. Напомню, что в Госдуме находится соответствующий законопроект. Он лежит уже с начала года, уже принят в первом чтении. Я думаю, его уже за эту осеннюю сессию примут. Ну, и иными словами, вот такие моменты есть и административного характера. Ну, вот правительству продляют чрезвычайные полномочия до конца 29-го года. Или предполагается, что сроки уплаты налога в декабре будут в сравнении с другими периодами приходиться именно на заключительный рабочий день года. Ну, это то, что вот для декабря, чтобы обязанность не перескакивала на следующий год. Но вот для малого бизнеса, как мы, кстати, с вами и прогнозировали, никаких новшеств. Все пока для них спокойно. То есть вот та тенденция, тот маневр, который начался в этом году, когда сначала повысили малому бизнесу налоги, потом стали снижать, чуть-чуть. Назад откручивать. Да, по чуть-чуть.
1: Открутили так, как прикрутили, но тем не менее.
0: Но тенденция, однако, кстати, хорошее слово, открутили больше, меньше накрутили. Ну и сейчас, конечно, Дума находится на таком организационном этапе. Надо решить какие-то структурные вопросы, комитеты, членство в этих комитетах, инфраструктура, аппарат. Но я думаю, что мы увидим и обсуждение этого законопроекта. Но и в Думе ведь еще находится от предыдущего созыва несколько налоговых законопроектов, так называемые об обелении экономики, которые тоже надо будет рассматривать. Мой прогноз, что особой дискуссии по вот этим предложениям правительства не будет. Все пройдет мягко. Ну, может, что-то опять, как вы говорите, поднакрутят, накрутят. Может быть, какие-то донастроечные механизмы будут введены. Но, еще раз повторюсь, общий мой вывод, поправки есть, повышение налогов есть, но это не носит какого-то принципиального характера, как было в предыдущие годы, когда мы видели повышение налоговых ставок для базовых налогов, для массовых налогов, когда появилась прогрессия, когда НДС пришел в сферу малого бизнеса. Ну, мне кажется, это такой, знаете, период финансового или налогового спокойствия, он на 27-й год вполне уместен, я считаю, вполне правильным.
1: Аркадий Викторович, ну, в контексте того, о чем вы сейчас говорили, я хотел бы попросить вас оценить предложение одного из деловых движений. Это довольно активно обсуждается. Они приготовили порядка 50 инициатив по трансформации экономики, так они это называют, в том числе отмена части льгот для малого и среднего бизнеса, налог на наследство, взносы для неработающих рантье. Ну, в общем, когда читаешь такое, это будоражит. Это требует какого-то осмысления и комментария.
0: Ну, действительно, такие разговоры о претензиях к налоговой политике в отношении малого бизнеса, они были всегда. Ну и критики наличия специальных налоговых режимов всегда говорили, что это искривляет конкурентную среду, что малый бизнес получает какие-то необоснованные преференции.
1: Купается в роскоши буквально.
0: Да, если... Это создает условия для злоупотреблений массовых. Да. Это и дробление бизнеса и прочее, прочее. Поэтому предложения о поддержке малого бизнеса, они, как правило, склонялись к тому, что надо отменять спецрежимы, всех вводить примерно в равные условия, ну, а поддержку осуществлять через предоставление каких-то налоговых льгот тем или иным представителям малого бизнеса. Вот. Я считаю, что это не совсем правильный подход. Вот тут вы в моем лице сторонников не найдете. Я все-таки считаю, что специальные налоговые режимы и льготные режимы, как упрощенная система налогообложения, патентная система, автоУСН, который расцвел, можно сказать, в прошлом году и показывает, кстати, хорошие результаты. Я уж не знаю, как там с конкуренцией, но вообще это не какая-то вот специальные льготные налоговые режимы, это не милость властей, нате вам, вот с барского плеча, это осознание вынужденной необходимости. Потому что малый бизнес существует и развивается в других условиях, чем крупный бизнес. И их уравнивать нельзя. Ну, я всегда такой, может быть, смешной пример привожу, но достаточно очевидный. Есть пескарики в озере и есть рыба-палтус, который живет на глубине 1500 метров. Ну, как вот можно говорить, что а давайте их уравняем? Поэтому для пескариков должны быть свои водоемы, свои налоги. И мне кажется, что тот малый бизнес, который сейчас существует, а он у нас достаточно, я считаю, хорошо развит, может быть, недостаточно по сравнению с другими странами, но это во многом благодаря тому, что государство поддерживает через льготы мелких предпринимателей, и они имеют дополнительные какие-то ресурсы для своего развития, для своего существования. Если кто-то думает, что у малого бизнеса там миллиарды, триллионы, он ошибается.
1: Не купаются в роскоши.
0: У малого бизнеса другая социальная значимость. Малый бизнес – это, во-первых, занятость, когда малый бизнес просто вбирает, абсорбирует в себя людей, которые, ну вот, не нашли, допустим, себя где-то или на госслужбе, или на крупных предприятиях. А во-вторых, малый бизнес – это инновации. Поскольку малый бизнес, он более гибкий, оперативнее и быстрее реагирует на экономические вызовы, поэтому для них, я считаю, вот эти мягкие условия, я даже не хочу их называть льготными, это не льгота, это нормальная данность. Это нормальность просто для малого бизнеса. И для них налоги должны быть сугубо символическими. А то, что происходит злоупотребление, ну так это еще мы знаем со времен римского права, сейчас скажу, злоупотребление правом – не довод против права. Так давайте повышать финансовую грамотность, улучшать эффективность работы налоговых органов. Кстати, они эффективно...
1: Так с контролем-то как будто бы все в порядке.
0: Да, эффективно борются с теми, кто необоснованно злоупотребляет какими-то преференциями. Вот. И я считаю, что суть-то вот этой трансформации, как говорят вот эти
1: они коллеги... Они так это называют, да, трансформация экономики.
0: Они пытаются развести... крупный бизнес и вообще мелкий бизнес. И вот их предложения направлены в основном на сегмент среднего бизнеса. Потому что, ну, мелочь, она как была, так она и останется. Им там хоть убирайте, не убирайте. Их все равно за налоги НДС платить не заставишь. Это объективно. Вот. А деловые движения говорят, что средний бизнес, он в нашей стране достаточно хорошо укрепился, устоялся, и он уже на равных конкурирует с крупным бизнесом. Ну и здесь уже вопросы политики и экономики, и нравственности. А действительно, насколько правильно взять средний бизнес и сейчас погнать в сторону налогов, которые способны платить только крупные налогоплательщики. Потому что, ну, вообще налоговая сфера, она очень дискретна. Она состоит из, знаете, таких автономных секторов, которые касаются конкретных социальных, экономических, ну, классов или страт, если хотите. У нас есть налоги для физических лиц. Есть налоги для малого бизнеса, есть налоги для крупного бизнеса, есть налоги международного масштаба, для национальных корпораций. Вот. И насколько это правильно брать и сейчас вышибать средний бизнес, оставлять их без вот этих мер поддержки, которые... очень хорошо себя зарекомендовали, я с этим не соглашусь категорически. Поэтому, хоть и сам отношусь к деловой среде, но...
1: Не позицию, все предложения одинаково полезны.
0: Да, позицию своих коллег я не поддерживаю.
1: Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на Радиофорум. Ваши налоговые вопросы присылайте. Плюс 7-908-909-104,5. Мы с вами говорили в одном из последних эфиров о том, что у нас ведь Госдума сменилась, да? Сейчас уже заседает 9-й созыв. И вы обещали пробежаться, посмотреть налоговые инициативы, с которыми партии шли, ну или, может быть, какие-то отдельные кандидаты по одномандатным округам шли на выборы в сентябре 2026 года. Так вот, удалось ли проанализировать и нашли ли вы что-то любопытное там, Аркадий Викторович?
0: Ну, вообще, его весь свой анализ разделил на две части. Я бы посмотрел, что предлагала партия, которая заняла парламентское большинство, и от их мнения, от их политики будет, мне кажется, выстраиваться и налоговая политика. Это, конечно, Единая Россия. Вообще, их программа основывалась на призыве стабильности, на призыве никаких резких изменений. И, в частности, не шла речь о повышении ставок действующих налогов. Говорилось о необходимости сохранения той прогрессивной шкалы, которая есть сейчас по налогу на доходы физических лиц. И наоборот, представители «Единой России», это закреплено в их партии, они предлагали введение налоговых дополнительных льгот для тех работодателей, которые за свой счет улучшают жилищные условия работников. Ну и, конечно, для тех, кто поддерживает финансово своих работников, которые являются родителями. Но это все идет в русле тех предложений, которые партия исповедовала всегда. Ну и также набор стандартный, поддержка инвестиционной деятельности и налоговая поддержка внедренческой деятельности, то есть защиты интеллектуальной собственности. Поэтому я предполагаю, что исходя из тех результатов выборов в Госдуму, которые мы видим, политика налоговая, она будет примерно в тех же параметрах, которые мы видим. То есть без резких движений, без реформ, без революционных каких-то кардинальных решений. Вот, и, кстати, возвращаюсь к предыдущему вопросу, поэтому я как-то скептически оцениваю предложение своих коллег по деловому движению по поводу того, что давайте кардинально пересмотрим налоговую поддержку для малого бизнеса. Мне кажется, это все сохранится. Что касается других партий, то практически все из них выступают, обратите внимание, за повышение НДФЛ. Причем некоторые предлагают ввести крутую прогрессию не 22%, как сейчас, а чуть ли не 50%. Это, кстати, и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Практически все партии, вот знаете, вот такое единодушное у них мнение.
1: Сговорились?
0: Да.
1: Как будто.
0: Предлагают ввести необлагаемый минимум по НДФЛ для низкооплачиваемых работников. Тоже, наверное, где-то есть рациональное зерно. Ну и, конечно, все другие партии единодушно поддерживают существенное сокращение налогов для многодетных семей. И мне кажется, это абсолютно правильно, потому что какая-то ситуация сложилась странная. Все поддерживают многодетные семьи, но федеральный центр говорит, а пусть регионы поддерживают многодетных, типа у них достаточно полномочий. А регионы говорят, а у нас и так денег мало, мы своими руками источники доходные сокращать не будем. Хотя вот на общем бюджетном фоне, мне кажется, вот эти льготы или выпадающие доходы бюджетные, это просто копейки. И мне кажется, ценность многодетной семьи намного больше, чем те налоги, которые там перечисляют многодетные семьи, там, за землю, за имущество и за прочее, прочее. Вот. Ну, еще бы я обратил внимание, что вот такая, может быть, новоявленная партия, которая с прошлого созыва появилась в Думе «Новые люди», они предлагают провести реформу налогов на самозанятых в плане поддержки самозанятых, именно поскольку эта форма, этот режим себя хорошо зарекомендовали. Речь идет о цифровом налогообложении. Ну и тоже вот мне понравилось вот это общее у некоторых партий, в частности у «Новых людей» и «Справедливой России», они предлагают ввести определенные длинные сроки для вступления в силу законов, меняющих правила игры в бизнесе. Ну вот, в частности, «Новые люди» предлагали предусмотреть 2 года для вступления законов. То есть в этом году вы принимаете, а только через 2 года они заработают.
1: Что-то в этом есть.
0: Да. А «Справедливая Россия» предлагала кардинальную меру. Они предлагали ввести мораторий на налоговые поправки на 5 лет.
1: Вы даже
0: представляете?
1: Так?
0: Да. То есть, но они, правда, предлагали, вот, чтобы их идеи были воплощены, и вот после этого тогда объявить мораторий. Вот. По их предложениям, по их модели, которые они предлагали. Вот. И знаете, мне кажется, что вот сторонники более длительного вступление в действие экономических бизнес-законов и налоговых законов не лишено смысла абсолютно. Потому что, как получилось в прошлом году, что правила налогообложения поменялись фактически за месяц до начала Нового года. Абсолютно не учитывая, что уже многие договоры были подписаны, заключены, они исполнялись. Это создает конфликтную ситуацию в бизнес-среде, когда партнеры и контрагенты начинают между собой выяснять отношения. Поэтому я бы на месте законодателя 9-го созыва вот эти идеи не рассматривал как какие-то маргинальные, а действительно отнесся к ним с большим вниманием.
1: Ну что, разобрались с этим вопросом. Аркадий Викторович, что-нибудь говорить об основных направлениях в налоговой политике будем?
0: Да, я хотел бы об этом документе сказать, поскольку он ежегодно появляется одновременно с проектом федерального бюджета. Этот документ готовится Министерством финансов, и он состоит из 2 частей. Первое – это великолепная, я бы сказал, такая глубокая аналитика и бюджетных процессов, и налоговых, и таможенных, и вообще макроэкономических в рамках нашей страны. Там есть много аналитики сравнительного характера, ну, как у нас и как у них. Ну и кроме того, в этом документе традиционно Минфин озвучивает результаты своей нормотворческой работы, что они, то есть, что Минфин, как главный орган, отвечающий за генерацию налоговых идей, предусматривает налогообложение. Вот о налоговых идеях я бы поговорил немножко позже. Сегодня хотелось бы для наших слушателей представить немножко аналитики, как у нас и как у них. Вот по данным Министерства финансов, средняя налоговая нагрузка от ВВП в России составляет 30,93%. Это при том, что средняя налоговая нагрузка по развитым экономическим странам составляет 34%. То есть у нас немножко меньше. А если еще исключить из этого нефтегазовые налоговые поступления, то вообще у нас получится, ну, как почти офшорная зона 23%. Напомню, что, опять же, по оценкам Минфина, самая высокая нагрузка в мире – это в Дании. Там через ВВП распространяется больше 45%. Можете себе представить? У нас вот 23 без нефти и газа, а у них 40-45. Ну, а меньше, самая мягкая налоговая нагрузка, это в Мексике, там чуть больше 18%. Вот, казалось бы, низкие налоги Мексики, но что-то мы с вами почему-то не слышали о великих экономических успехах этой страны. Вот
1: такой, ну, что-то вот как-то локально там, конечно, происходит, но глобально, да.
0: Ну, вот примерно так. Ну, и еще один интересный момент мне бросился в глаза, когда я смотрел аналитики. Мы всегда подводим с вами итоги, знаете, такого негласного конкурса «Налоги кормильцы бюджета». Вот, и все годы, знаете, где-то вот до 25-го включительно, тройка лидеров всегда была неизменная. Это НДС, страховые взносы, налог на добычу полезных ископаемых. Они иногда шли ноздря в ноздрю, кто-то кого-то чуть-чуть опережал, кто-то чуть-чуть отставал, но вот это были три главных платежа, которые всю бюджетную систему нашей страны формировали в целом.
1: Вы сказали «были».
0: Были.
1: Это вы не оговорились?
0: Да, а там дальше уже шло и налог на прибыль, и НДФЛ, и таможенные
1: пошлины. И что же случилось, что же изменилось?
0: В прошлом году мы с вами увидели, когда НДФЛ вдруг обогнал впервые в жизни налог на прибыль. То есть зарплаты увеличились, прибыль, соответственно, уменьшилось.
1: Логично. Ну и ставка НДФЛ несколько поменялась, НДФЛ, мы тоже помним.
0: Поменялось. А в этом году для меня, это было в 24-м году, а в 25-м году, 26-й это еще не закончился, мы увидели, что на первое место, вы не поверили, но вырвались страховые взносы, которые обогнали и налог на добавленную стоимость, и налог на добычу полезных ископаемых.
1: Ну это прям поразительно.
0: Более того, если это еще как-то можно предположить и попытаться объяснить, то выход на третье место налога на доходы физических лиц, который впервые потеснил НДПИ, это для меня вообще очень и очень удивительно. Поэтому тройка лидеров сейчас выглядит так: страховые взносы, НДС, у него неизменно второе место, и налог на доходы физических лиц. Что касается НДПИ, то он переместился на четвертое место, налог на прибыль остался на пятом месте, и мы наблюдаем небольшое повышение доли этого налога. Раньше он был 4% в ВВП, сейчас он 4,3%. Вот. Ну, а уровень или доля таможенных пошлин упала достаточно серьезно. Если в 2024 году доля таможенных пошлин в ВВП была 1,18, то сейчас за 2025 год она 0,76. Вот. Поэтому мы видим, что даже, казалось бы, в неизменных и в стабильных конфигурациях возможны изменения под воздействием каких-то больших макроэкономических и внешнеэкономических процессов. Вот поэтому я поделился с нашими читателями.
1: Сокровенно буквально поделились.
0: Вот такими интересными новостями. Ну, а о том, что задумал Минфин в будущем, мы поговорим, наверное, в следующей нашей передаче.
1: Ну, мы же регулярно встречаемся. Раз в месяц. Так что поговорим обязательно. Вопрос только в том, когда именно. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум. Аркадий Викторович, у нас осталось примерно 5-7 минут на интерактив.
0: Да,
1: на
0: конечно.
1: Ответы на вопросы.
0: Тем
1: ну, давайте.
0: Вопросы есть, сколько успеем?
1: Сколько успеем, все наши. Плюс 7-908-909-104,5. Может быть, вы успеете свой вопрос прислать. Итак, мы предприятие на ОСН, и у нас есть несколько представителей в разных областях. Мы им платим по договору гражданско-правового характера. Недавно нам пришло требование о необходимости пояснить, что за иногородние граждане получают от нас деньги. Есть ли у нас производственные помещения в других регионах? В связи с чем возникает этот вопрос, спрашивает Светлана.
0: Ну, я не знаю, в связи с чем налоговая служба сделала это требование. Все-таки как-то, знаете, меня, кстати, часто спрашивают, а вот, а что налоговая может сделать? Знаете, вот на таком уровне. Я говорю, да все что угодно. Я давно уже подготовил ответ. Да все что угодно. Да начислить налоги, пени, штраф. Подать на банкротство, если вы не можете заплатить. Но вот угадай мелодию, конечно, может быть, это не совсем правильно. Хотя Светлана очень подробно изложила суть дела. И я поделюсь своими предположениями. Только предположениями.
1: Давайте.
0: Первый риск. Я думаю, что налоговой не понравились иногородние сотрудники, которые там по договорам гражданско-правового характера работают, и налоговые органы подозревают там дробление. А нет ли там что-то действительно, как, нету ли вывода и работы где-то через другие структуры? Вот. А второй риск, который я могу увидеть у Светланы, это то, что они находятся на УСН и, тем не менее, работают через физических лиц на других регионах. И, то есть, есть обособленные места.

0: конкретно у Светланы происходит, может?
1: У меня рейс по маршруту Екатеринбург-Березовский.
2: Слом дискурса в определенном, ну, или изменение, да, оно же с накоплением знаний. Кстати, Фуко же еще как бы почти основоположник вот этих вот современных модных направлений изучения социального истории социального знания.
3: В том числе. Причем не последовательного прогресса, как у раннего Маркса было, а вот какого-то такого кумулятивного, а потом скачкообразного. Ну, хотя тоже с диалектикой-то пересекается.
2: Ну, как, и это не только связано там с гуманитарными и социальными науками, но и вообще с наукой, вот эти куновские всякие стадии, разные парадигмы научного знания, то накапливается, раз, происходит какая-то научная революция или ненаучная революция.
3: Причем интересно, что Кун, Лакатош, вся эта штука, они же как раз во многом приходили к тому, что невозможно общую теорию всего. И Фуко-то ведь не создавал общую теорию всего, но вот с какими-то своими такими изысканиями, почему он и лез всюду? Философия, история, история философии. Да, человек и общество. И вот если уж на то пошло, тогда к Хомскому нужно вернуться или Чомскому. Человек и общество – это же язык. То есть все эти наши дискурсы. И вот Фуко опять дискурс. То есть все через язык, все в языке.
2: Ну а как еще?
3: Да, и любые изменения в обществе отражаются в языке. И наоборот, язык создает, не первичный.
2: Потому что это процесс, это вечный процесс. Язык в этом случае – это очень широкое понятие. Любой символ – это уже проявление дискурса.
3: Это и есть общественная жизнь.
2: Ну, это элементарно студентам приходилось объяснять, в том числе, как можно посмотреть, не читая книжек, просто на здание посмотреть. Это изменение дискурса, архитектура, это прям такой символ изменения.
3: И слова «ампир», сталинский ампир. Почему?
2: Потому что все понятно. Вот тут становится все понятно. Всю колонны, почему мегаломания вот эта вся, она как раз связана с возвращением величия. Почему Трамп переделывает все федеральные здания под Греко-римский...
3: Потому что Фуко начитался.
2: Может быть, или кто-то в окружении Трампа начитался Фуко и сказал, что смотри, у тебя дискурс твой страдает. Ты что, ведешься как Байден какой-то? Вот построй себе бальный зал, построй здание в греко-римском
3: стиле. Причем интересно, что ведь вот эта биологическая власть, пронизывающая все-все-все-все-все, ведь в Америке, где вроде, и Верховный суд постоянно кричит, что нельзя вмешиваться в частную жизнь. Вот есть публичная сфера, там регулируем, а в частную, нельзя вмешиваться. Но нет. И даже если не Трамп, а, кстати, полная противоположность Байден, и тоже, а вот общественный дискурс меня замучил, там слишком много матов, давайте его регулировать и детям не давать материться. То есть регулирование совсем уже, казалось бы, таких областей жизни, которые свобода слова.
2: Это еще одна важный элемент наследия Фуко. Это биополитика. И вот это вот, как бы его перевести правильно, то, что на английском governmentality, по-французски изначально gouvernementalité.
3: Надо, главное, в нос сказать и выпятить вперед губы. И получится по-французски «гувернолите».
2: «Гуверном» и
3: «гувернолите». А еще «грассировать». «Гувернолите».
2: Вот-вот. И «менталите», но потому что посередине сочетаются «е» и «м», приходится читать как «м».
3: Правительственность.
2: Вот. Или управленциализм. Я вот так один раз пытался перевести. У нас правительственность или правительность вообще часто переводят. Правительность мне не нравится, потому что непонятно, что.
3: Да, но главное, что вот эта вот власть, рассосавшаяся по всем... И кто... Вот можно, кстати, утром послушать, как эта власть насаждается, например, воспитательницами в детском саду.
2: Абсолютно.
3: Вот, пожалуйста. Потом учительницами в школе. Учителями вообще в школе. То есть я не пытаюсь их критиковать, я просто говорю,
2: так,
3: что
2: так устроено.
3: Весь это... Да, все общество.
2: И вот как
3: так.
2: раз он показывает, что где-то примерно у него с 18 века начинает формироваться теория бюрократии рационального управления. Но бюрократия, она как раз...
3: В веберианском смысле,
2: да,
3: как машина.
2: Видимо, машина. Да. То есть все как бы осязаемо. А вот эта вот управлянскость, она рассыпана по всему обществу.
3: Да.
2: И мы действуем по определенным правилам.
3: Но вот интересно, что он же просто как-то более выпукло, что ли, это показал. А так-то согласие управляемых – это же ведь тоже элемент власти. То есть легитимная власть та, где управляемые, казалось бы, люди, полностью соглашаются, принимают эти правила игры, играют по этим правилам. Угу. Даже не то, что не восстают, а они как раз и укрепляют, и создают.

0: дает эту власть своим. То есть короля делает свита. Да ведь?
1: Угу. А свиту делает народ.
0: Да.
1: И так далее.
0: А свита состоит вот из понимания того, что к королю надо относиться вот так. И опять мы даже можем к Конфуцию вернуться. Ритуал.
1: Все правильно?
0: Да, так понимание Фуко общее.
1: Примерно вот и снял ту проблему, которая еще в веберовской вот этой концепции херршафт власти, или господство, точнее, была. Потому что там, ну, прям тоже структурированное господство. А у Фуко не структурированное, потому что все знают, что вот это на данный момент правильно. И говорят такими же словами все. И мысли примерно те же самые. Отдельные иногда представляются безумцами, как это часто бывало. Он же безумие тоже изучал. И сначала безумие это было...
0: А потом понятно, что вот норма и безумие определяются чем? Вот этими...
1: Дискурсом тем самым, который существует. И безумие тоже же по-разному воспринималось. Если там в какой-нибудь древности, ну, это проблемы окружающих, ну, то есть близкого круга, ну, у тебя с ума сошел родственник, ну, вот ты и беспокойся. Ну, либо всего полиса имеется в виду, что он ходит по улицам, ну, что, ну сумасшедший, что возьмешь. А вот с 16 века начинают появляться институты, которые их безумных отделяют от общества, потому что общество должно быть здоровым. И потом медикализация всего происходит. И вот
0: эти... Да, и про это он, и про психические, и про просто обычные клиники. Когда врач тебя определяет, ты здоров или не здоров, а государство потом еще и говорит, а вот надо вот поступать вот так. Ну, а сейчас мы видим, государство пытается и семью регулировать, ну, причем многие государства. Ну,
1: да, да, из гражданского такого, гражданской сферы, межгражданственных отношений.
0: Лезут уже совсем вот в частную.
1: Хотя, конечно, за семьей всегда был присмотр. Ну, это, опять же, была такая социальная власть. Вот так правильно, а вот так неправильно с точки зрения формирования и житья в семье.
0: И вот интересно, что это же, конечно, появилось так очень ярко только с интернетом и всей этой компьютеризацией и глобализацией, но как Фуко заметил и очень четко осознал то, что мы сейчас видим культуру кэнселинга, когда никаких институтов, никаких законов. Более того, если смотреть по законам, это абсолютно незаконно. Когда из каких-то ощущений и подозрений хрясь и человека закэнселили. Почему? Ну, вот нам так ощущается, что он нехороший.
1: А ты вот сказал про пузыри. Вот как раз социальные сети хорошо показывают формирование дискурса. Мгновенно. То есть интернет это все обнажил, да, усилил. Можно легко посмотреть те идеи Фуко, которые высказывал, как они в интернетах существуют. Они прям подсказывают, что вот быстренько формируется сообщество. Сообщество выдумывает себе правила. И все должны следовать. Если ты им не следуешь, ты становишься за пределы. Ты безумный.
0: Другим,
1: у нас же все сейчас споры, они вот к этому и сводятся.
0: Да?
1: Не просто вот давайте выслушаем-ка гражданина там К.
0: А сразу по первому же слову, по первому же маркеру, все, это гад, это мерзавец. И сразу полностью, ну да...
1: И давайте отпишемся, забаним. Это же вот примерно то же самое, что делает государство или государства на международной арене. Вот это государство, ну, вот, то есть fail это state. Вот, да,
0: власть, все, да.
1: О, безумное государство. Что, что, зачем оно нам нужно? Давайте его заизолируем, давайте там туда вторгнемся, сделаем его, включим в наш дискурс, и оно будет хорошее.
0: Причем самое интересное, когда совершенно, казалось бы, одинаковые случаи, но вот это государство мы все признаем и считаем хорошим, в кавычках, а это вот плохим, и все.
1: А потому что оно
0: потому
1: нам
0: что
1: нужно.
0: Вот, вот оно, да, вот это интересно, вот это была бы марксистская, не знаю, реалистская трактовка, потому что оно нам зачем-то необходимо. Но на самом деле бывает просто, оно вот, вот нам оно такое нравится. Вот, скажем, там, Индия, получившая ядерное оружие, абсолютно незаконно, нелегитимно, там, ну, мерзко. Хотя, ну, вроде тоже ничего не нарушала формально, она не входила в договор о нераспространении ядерного оружия. Давайте ее простим. Почему?
1: Малыш Индия.
0: Россия, потому что нам выгодно с ней торговать? Или потому что мы будем ее использовать как противовес против кого-то? Америка, потому что она демократическая.
1: А вообще потому что они там индоевропейцы.
0: Да.
1: Все.
0: Потому что они наши. Они мы ощущаем, наши. Что они какие-то хорошие.
1: Ну, то же самое с Ираном, можно сказать. Тоже там Инга, но, иранцы же...
0: Да, но почему Иран мы не прощаем?
1: Мы прощаем.
0: Мы прощаем.
1: Да, они нет. Да. Потому что они англосаксы. Они не умеют прощать. У них как раз...
0: Да, вот но Индию-то все... они как раз радостно прощали.
1: А это наследие.
0: Тоже наследие колониальное. Ну, то есть, вот сколько таких вот можно еще слоев собрать?
1: Вот, потому что действительно, вот просто если говорить об инструментальной власти, я решил, я принял закон, закон имплементируется, все, точка. Простой инструмент власти. По Фуко нет. Кто стоит за делающим вопрос?
0: И в режимах ведь то же самое происходит. То есть происходит, например, когда те, кто обладают полномочиями, ну да, ну нет, ну они что-то не могут, долго что-то получается. А хорошо, те, кто обладают ресурсами, да, ну вот как-то работает. Но и все остальные. И получается могучее давление стран, которые вроде как ничего сделать не могут, но нормативное, моральное давление внезапно становится таким, что... Бабах, и обозвали кого-нибудь нелегитимным или там изгоем. Хотя абсолютно такое же государство, но в, то есть в такой же ситуации, такое же уравнение. Вот это мы признаем, вот это не признаем. Почему? Ну, это вот наше такое какое-то наше.
1: Сейчас найдем объяснение. Да. Для этого нужны как раз круги экспертов, которые скажут, а знаете, исторически
0: так сложилось.
1: Так сложилось, что вот это государство ближе к нам, чем вот это. Ну, сейчас они чуть-чуть перевесятся и станут опять нормальными.
0: Вспоминается байка про Черчилля и Сталина, что, дескать, Сталин пытался обосновать. Вот Кёнигсберг, там всегда жили прусские племена, а пруссы это на самом деле славяне, поэтому давайте. А Черчилль сказал, да вы главное возьмите, а уж там уже историки найдут объяснение.
1: Вот историки, вот как раз так и тоже следуя Фуко, археология, вот это знание, как это все сложилось. Это очень тоже правильная и занятная штуковина, потому что мы должны понимать, чем, почему мы пользуемся именно этим языком.
0: Да, как но как вышло? Понять, как понять то, что происходило, да пусть даже 100 лет назад, если мы не нырнем в тот аквариум. А того аквариума уже нет.
1: Но он отражен в каких-то...
0: Да, но получается, мы пытаемся
1: нормальная.
0: Что-то интерпретировать по отражению отражения.
1: Да, да. Ну, то есть это какой-то... Платоновская пещера, та самая, она, никто ее не отменял. Но, тем не менее, чтобы понять, почему мы здесь, в этой точке находимся, именно вот так вот, как находимся, нужно немножко копнуть, но, опять же, копнуть, деконструируя. Не просто так, а давайте-ка найдем, вот как часто бывает, вот про Кёнигсберг, там разберемся. История такая-то, можно надергать всего чего угодно. Любую можно обосновать концепцию исторически, вообще любую. Для Фуко это, наоборот, перевернутая задача была не обосновать существующую концепцию, а понять, откуда она вышла.
0: И вот интересно, что а дальше-то что? А куда дальше идти? Но то вот есть это... замечательная, да, критическая теория, она в принципе замечательна тем, что позволяет глубже, лучше понять, но что делать дальше. И вот Юрий Кузнецов был такой, по-моему, просто великий поэт, «Атомная сказка». И он, вот Иван Царевич нашел лягушку, распотрошил и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке дрожали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака.
1: Ну, чем дурак? Он знаете, знает, как
0: он лягушка. Теперь знает, как устроена лягушка.
1: Ну, следующую встретит и знает, как с ней общаться.
0: Ага. То есть не жениться, а потрошить уже не надо.
1: Да, сразу понятно. Ага. Жениться.
0: Причем вот интересно, у Фуко же было где-то смерть человека, но тоже у него же не было ни искусственного интеллекта, ничего такого. А сейчас на наших же глазах все эти ИИ-агенты сами по себе создают такие же эпистемические сообщества и общаются в своем собственном дискурсе. То есть они создают такое вот искусственное человечество.
1: А, кстати, да.
0: И кстати, они же...
1: А мы радостно их приглашаем в наш аквариум, потому что все эти и инструменты теперь везде, везде, в принципе, люди уже начинают... Прошло пару лет всего, как они нормально внедрились в нашу жизнь, так я уже, наверное, 80% моего окружения так или иначе пользуются искусственным интеллектом для того, чтобы, ну, вот как-то сформировать... Уже использованное здание-то мы там когда-то вырабатывали.
0: Да, но теперь-то получается, что новое знание будет вырабатывать этот, как Трамп уже сказал, суперинтеллект.
1: Да, суперинтеллект. И нас супер задавит суперинтеллект.
0: Да даже не задавит, а вот создаст вот эту свою власть новую.
1: Ну,
0: то есть вся эта власть, да, создается и меняется уже этим интеллектом.
1: Вот как раз к информации о том, что вот дискурс – это же информация. Вот буквально эти нападения на дата-центр, что показали? Чуть-чуть что-то выщелкивается, какая-то информация. Все, проблемы у многих людей, которые не связаны с человеческим дискурсом.
0: Но теперь надо к хорошим новостям, к реализму и там, к суверенитету, и к тому, что, в общем, Дуглас Адамс еще сказал, что ну, когда вот будет этот искусственный, то есть компьютер попытается взять власть в свои руки, ну, сейчас перепрограммирую топором.
1: Вот, а я боюсь, что уже не смогут.
0: Да, мы уже слишком много на него полагаемся, слишком уж зависим, во-первых, а во-вторых, он уже такой умный, весь этот искусственный интеллект,
1: знает, что да, где
0: нанесет предупредительный удар.
1: Но об этом много что снято фантастического, хотя уже кажется не таким фантастическим в последнее время. Так вот, да, получается, тоже как бы Фуко предугадал, неважно, какой агент-носитель этого дискурса, он быстро формируется довольно, он быстро меняется. Раньше, конечно, не так быстро слом происходил, но можно там эпохи там посмотреть. Возрождение, просвещение. Это же формирование.
0: Долгий 15 век, да. То есть какие-то там 200-300 лет плюс-минус еще. Хотя, 150.
1: Опять же, про отражение отражения мы знаем о тамошнем дискурсе благодаря только интеллектуалам. Мы очень мало знаем. Ну, археология что-то может дать, но... Вот про 18 уже по большей части знаю.
0: О чем
1: знаю.
0: Там на самом деле говорили крестьяне в свободное время в своем аквариуме-пузыре? Можем только догадываться по тем, например, проповедям, которые были обращены на крестьян.
1: Да, и догадываться опять как, потому что мы исходим...
0: Записал какой-нибудь Чосер.
1: Раз, да. А во-вторых, мы из сегодняшнего дня смотрим... Это вот
0: да, через свою призму, да. Вещь. Из своего аквариума.
1: Угу. И отсюда и все вот эти вот...
0: Одиссеи.
1: Одиссеи, ну, лондонские, на самом деле, не за Елены мы там воевали, а торговые пути нам нужны были.
0: Да, вот. Ну, экономика, конечно.
1: Вот, и все это...
0: Учение
1: это...
0: Маркса всесильно, потому что оно верно.
1: Поэтому дискурс-то он поглощает и прошлое.
0: Да,
1: а
0: и причем...
1: деконструкция.
0: Да, и у Фуко-то прекрасен как раз тем, что и говорит, истина, вот то, что мы сейчас считаем истиной, наукой, знанием, это оно прямо сию секунду, вот в этом контексте работает так. Угу. А в другом контексте, да совершенно по-другому было.
1: Ну, вот отсюда и парадигмы куновские, что меняются, накопятся знания. Ну, квантовая физика, раз и появилась. Что сделал, произошло? Изменилась парадигма. Кун, кстати, в основном говорил про естественные науки, а не про гуманитарные. С этими-то вообще все и так понятно.
0: Да, но на самом деле, а где различие между гуманитарными и естественными науками?
1: Ну, тоже.
0: Вот, похоже, сейчас-то оно сводится к тому, что в естественных науках человека компьютер быстрее смоет, а в гуманитарных пока еще медленнее.
1: Карапли. Нас больше просто, у нас мыслей больше.
0: Мы не и дискурса мы производим больше.
1: Мы только и делаем, что их производим, эти самые дискурсы. Нас с компьютером не победить. Ну, по крайней мере, пока. Пока мы сами не сдадимся. Но есть еще отдельная...
0: Да, борцы. Мы будем давить, во-первых, эмоциональной составляющей, которую компьютер пока не разбирает, экстралингвистической составляющей, которую вообще никто из них не понимает, потому что программисты ее туда не запихивали, потому что сами не понимали. Понимаю, да. Вот. Ну, и в-третьих, топором.
1: Ну, и абсурдом нашего существования, в конце концов. Абсурд никто не отменял, это первое. Так что еще раз 100 лет Мишелю Фуко.
0: С днем рождения.
1: С днем рождения, Мишель, да, чтобы не говорить по этому поводу. Важный мыслитель. И даже если вы... У нас, кстати, на русский его в 90-е годы активно переводили. Много что перевели, значительную часть. Поэтому...
0: Но, к сожалению, сейчас во многом он так вот... А вот еще Фуко занимался этим делом.
1: Ну, потому что же будет читать-то это все?
0: Да, потому что тем более нету таких четких рецептов, которых и не может быть в нашей сложной жизни.
1: А для Фуко это было бы как раз переворачиванием его же идеи. А эта идея, то есть эти пересказы всегда формируют дискурс. И мы знаем о прошлых философах благодаря тому пересказчику, который в данный момент наиболее популярен.
0: И потом... Фуко мы сейчас воспроизводим совершенно по-другому.
1: Да. А потом придет какой-нибудь типа Фуко, какой-нибудь исследователь. Ну вы что... Вы почитайте источник-то, что там изначально было. То же самое касается всех политических, вестфальских договоров там и прочее, вестфальского мира, системы.
0: И международных отношений, которые надо смотреть не только текст, но и конкретный контекст и целевую аудиторию. Вообще, в каком аквариуме этот текст булькал?
1: Вот это наследие Фуко мы приветствуем.
0: Ура.
1: Как минимум. Ура. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: Центр современной драматургии. В октябре пройдут гастроли театра МО из Ижевска. За двумя буквами скрывается слово «молодежный». Все участники труппы не старше 35 лет. Кроме того, создатели театра – семейная пара Морозовых, и это тоже МО. Уральцы уже знакомы с творчеством этого коллектива. В прошлом году театр стал открытием фестиваля «Калейдоплейс», получив главный приз. Впрочем, для труппы это тоже стало неожиданностью. МО тогда впервые приехали на Екатеринбургский фестиваль и приз получили за свою первую работу с уральской драматургией – пьесой Василия Сигарева «Пластилин». Сейчас Екатеринбург вновь увидит эту постановку «Пластилин» – драма о подростковом взрослении в беспросветной российской провинции и разговор о том, что часто предпочитают не замечать. Этот спектакль откроют гастроли 16 октября. 17 числа пройдет показ пластического перформанса «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого. «Это наш самый утонченный и эмоциональный спектакль», говорят в театре.
2: Кроме того,
3: 18 октября в гастрольной афише спектакль «Наш рыжий» по стихам и воспоминаниям близких уральского поэта. Во время работы над этим спектаклем труппа не только знакомилась с текстами и биографией Бориса Рыжего, но и специально ездила на его родной вторчермет. Гастроли пройдут на сцене Центра современной драматургии на Малышева 145А. Кстати, на время приезда гостей артисты центра отправятся на гастроли в Челябинск со спектаклями «Зулиха открывает глаза», «Сережа очень тупой» и «Одной ногой здесь, другой там». Кроме того, в Челябинске состоится специальный показ и обсуждение художественного фильма «Бесконечный апрель» дебютной работы главного режиссера ЦСД Антона Бутакова.
2: Фестиваль.
3: После большого перерыва в Екатеринбург возвращается фестиваль «Элита». Теперь он пройдет в формате интеллектуального фестиваля о будущем. «Элита» ведет отсчет с 1981 года. Первый в СССР фестиваль фантастики был одной из визитных карточек города. Лауреатами премии в разные годы становились Аркадий и Борис Стругацкий, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко. Гостем фестиваля был Роберт Шекли. А «Элита» 45 лет собирала тех, кто придумывает будущее, писателей. В этом году рядом с ними на сцене будут еще те, кто строит будущее сегодня. Нейробиолог, физик, архитектор, ректор университета, предприниматель. Фантастика остается нашим языком, но говорить мы будем о том, что уже происходит с городом, с человеком, с работой, с образованием. Это фестиваль для тех, кому интересно, в каком будущем он проснется завтра. Цитирует программного директора фестиваля Татьяну Белоусову портал «Культура Урала». А «Элита» пройдет 1 ноября на площадке молодежного кластера «Салют». В течение дня на главной сцене состоятся лекции и панельные дискуссии. О достижениях современной физики расскажет лауреат премии «Просветитель», автор канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский. Ректор УРФУ Илья Абабков прочтет лекцию «Студент с нейросетью против профессора. Кто кого учит». Врач-нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов расскажет о мозге будущего, нейроинтерфейсах и цифровом сознании. Темой лекции директора фестиваля кинопробы Лилии Немченко станет кино о будущем. А директор Уральского клуба нового образования Ирина Закирова расскажет, как настолки меняют мышление человека. На протяжении всего фестиваля будет работать книжная ярмарка, VR-площадка, выставка цифрового искусства, а завершится он показом нейросетевого кино с открытым обсуждением. Вход на фестиваль свободный, полную программу можно найти на сайте «Элиты» и там же пройти регистрацию. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама. Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. «Экономика и бизнес».
6: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
6: США остаются основным торговым партнером Урала. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге. По данным Зверева, в целом за первое полугодие товарооборот увеличился.
7: И экспорт, и импорт товаров увеличивается. Основными нашими торговыми партнерами остаются в том числе Соединенные Штаты Америки, так как это не парадоксально. По экспортным операциям, безусловно, Урал – это все-таки тяжелая металлургия. Даже после того, как все наши крупные предприятия попали под санкционное давление, все равно с учетом тяжелой работы, помощи госорганов, товарооборот наладился. По импортным операциям также Германия, Соединенные Штаты Америки, Китай, страны СНГ, Узбекистан. Это поставки плодовочной продукции.
6: Как рассказал на пресс-конференции уральский транспортный прокурор Роман Деринг, в этом году было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и незаконным оборотом стратегически важных ресурсов – древесины и изделий из нее.
8: Транспортными прокурорами в границах Уральского транспортного региона выявлено больше 1000 нарушений закона. Во многом они связаны непосредственно с соблюдением режимов таможенного декларирования, соблюдением запретов и ограничений при перемещении товаров. Также в структуре выявленных нарушений правонарушения в валютной сфере отмечается нарушение антикоррупционного законодательства.
6: В результате вмешательства уральских транспортных прокуроров в федеральный бюджет было взыскано более 50 миллионов рублей.
2: Малый и средний бизнес.
6: Доля предприятий креативных индустрий в структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области составляет 6,74%. Такие данные получили экономисты Уральского федерального университета, проанализировав сведения из единого реестра МСП в 102 городах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По данным исследования, в Свердловской области высокий уровень развития креативных индустрий зафиксирован в 21 городе. Это 45% от общего числа городов региона. Наиболее востребованными инструментами поддержки креативного бизнеса стали субсидии и гранты. Наименее востребованным инструментом оказался социальный контакт. Заявки на него подавали предприниматели в 13% городов. При этом эффективность мер поддержки ограничивают недостаточное финансирование капиталоемких проектов, особенно в сфере культуры и искусства, а также сложные бюрократические процедуры. Исследователи предлагают пересмотреть подходы к поддержке креативных индустрий. В частности, на муниципальном уровне рекомендуется сформировать реестр недвижимости, подходящий для такого бизнеса, оборудовать помещения под нужды предпринимателей, предоставлять их в льготную аренду. Среди возможных форматов – швейные мастерские, студии звукозаписи, репетиционные базы и пространства по принципу ремесленного коворкинга. Также ученые предлагают освободить креативные МСП от налога на имущество, увеличить размер социального контакта для креативных видов деятельности, развивать программы наставничества и акселерации, передает РБК.
2: Рынки. Банковский сектор.
6: В сентябре 2026-го объем выданных потребительских кредитов, кредит наличными, в Свердловской области составил 10 миллиардов 900 миллионов рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом Свердловская область заняла 6-е место среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи. Москва на первом месте, Московская область на втором, Санкт-Петербург на третьем, Тюменская область на четвертом, Краснодарский край на пятом. Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в Республике Саха, Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в сентябре этого года составил 352 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с августом также почти на 10%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
9: Пользователи портала Е1 на улице Соболева. Это где у нас, Академический,
1: это,
9: да?
1: Да,
9: или
1: в сторону Широкой речки.
9: Спасибо. Местные жители нашли способ наказать водителя, или владельца автомобиля, который перекрыл проезд у стоянки детского сада. Я посмотрел фотографии, мне кажется, он не проезд перекрыл, а часть тротуара. Люди там шли. То есть другим автомобилям не сильно мешал, пешеходам
1: мешал.
9: В общем, кто-то, недолго думая, решил на машину поставить мусорные пакеты. Причем пакетов много, судя по всему, не только свой.
1: Мало ли,
9: какой-то местный житель знал, где взять.
1: Опять же,
9: может, знаешь, где взять пару-тройку мусорных пакетов.
1: Пошел по соседям, они скинулись и решили наказать вот так вот.
9: кто по сусекам, кто по соседям. Да, в общем, машину действительно закидали или заставили пакетами с мусором. Выглядит это, конечно, феерично абсолютно. А, ну, порча имущества, это, наверное, назвать нельзя.
1: Пакеты же.
9: Автомобиль вряд ли этим испорчен, но тому, кто там остановился и оставил свой автомобиль, это, наверное, должно стать определенным уроком.
1: Но я думаю, что нет. Если человек так себя ведет, он и будет себя продолжать так вести. Никакие пакеты не спасут. Мне так кажется.
9: Не знаю, мне есть кажется, определенный тип в следующий людей, раз, как... может быть, подумает.
1: Ну, может быть, быть в этом месте подумает.
9: Типы людей бывают разные.
1: Разные, абсолютно.
9: Да. Ну, и есть еще одна история, любопытная, не из Екатеринбурга, правда, а из Новокузнецка, про питбайкера-неудачника. Такие тоже бывают.
1: Абсолютно. Несовершеннолетний питбайкер пытался скрыться от полицейских, когда рейд проводили, накрыли вот эту банду питбайкеров. Их несколько было. Они...
9: Банда?
1: Ну, не банда, группа, ладно, так назовем.
9: Стайка.
1: Стайка. И вот один из них пытался убежать и попросил помощи у случайного автомобилиста. Остановил машину, говорит, помоги, пожалуйста.

0: очень много
1: к
0: чего.
1: К ответственности маму привлекли.
0: Да,
1: потому
0: да.
1: что...
2: Сказано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как Наутилус Помпилиус. Доллар 83.95, евро 93.92.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

вся прелесть этого блюзового шедевра в том, что как здорово, когда есть человек, который тебе говорит: «Прибегу, только позови». «I'll be there if ever you want me». Дон Уайт, Эрик Клэптон. Отдельный привет тем, кто сегодня готовится к приятным встречам. А это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, четверг, 15 октября на календаре. Красота сегодня до 15 градусов, а может и выше, обещают синоптики в Екатеринбурге и на Урале. Ну а что касается рок-календарных событий, имеются знойные даты. В 68 году, именно в этот день, состоялся дебютный концерт Led Zeppelin в Британском университете в городе Сюррей. Фрагмент этого выступления мы в свое время выкладывали в нашей группе ВКонтакте. Так загляните, найдете, увидите, как молодежка смотрела на участников коллектива Led Zeppelin, как на инопланетян. Ну, конечно, молодые, еще зеленые, не поняли, что встретились с классиками блюз-рока. Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает герой уральского рока, наш горячо обожаемый Вячеслав Бутусов, чьи композиции мы с удовольствием вращаем на рок-арсенале. С днем рождения! В этот день родился Фрэнк Димино, вокалист группы Angel. Еще празднует свой день рождения Дэйв Стед, барабанщик The Beautiful South. И 78-й день рождения сегодня отмечает легендарнейший ирландский музыкант, певец, композитор Крис Бург. С днем рождения, Happy Birthday. В продолжение знаменитой его песни «Без билетника», так сказать, «Не бери, если что», пример, Крис Де Бург и песня «Не плати паромщику». Don't pay the ferryman.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

Дели привет всем, кто прибавлял, значит, соглашался с этой кавер-версией ирландской группы U2, Е-Е-Е, их респектабельный вариант на песню, которая появилась в 88 году от коллектива The Pogues и вошла в альбом U2 этого года в качестве большого респекта к творчеству Шейна МакГоуэна, лидера группы Pogues. Отдельный привет всем, кто эту пластинку уже успел заценить. У нас впереди Blues Bastards, где играет и поет наш Коля Шабуневич. Коля, тебе привет. Где бы ты ни был, всегда объятия любим. А главное, ждем. А еще в продолжении будут Radiohead. Ну, а уже сейчас картинка из жизни человека любого века. Легендарнейший Джет Рутал. Bungle in the Jungle.

0: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
1: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
0: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Обожаю, когда орет Пол Стэнли, Kiss. Ну и визиточка на все времена. Rock'n'Roll All Night. Rock'n'Roll – это музыка, которая с нами не только ночью и днем, но и всю жизнь, да, ведь? Кстати, минут через 25-30 приблизительно кому-то из вас готова буду подарить очередные два билета на концерт группы Rockets на сцене клуба «Свобода» 21 октября. В 6 вечера будут выступать французская рок-группа, которая в честь своего 50-летия дебютного альбома будет давать концерты в России, в Санкт-Петербурге, в Москве и у нас в Екатеринбурге. Так что не пропускайте эту замечательную возможность от меня получить в подарок два билета, если любите Rockets, Space Rock, ну и вообще слушаете рок-арсенал. 227-1045. Помните наш телефон? Запишите, пригодится минут через 25-30. Так что заранее желаю удачи. Ну а в продолжении... Франц Фердинанд, Джон Леннон, Йоко Оно в рубрике «Национальный продукт. Смысловые галлюцинации». Здесь Виолетта. Всем рок-н-ролльный. Про любовь с первого взгляда.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная, объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым, ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауле в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосетского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар – 83,95, евро – 93,92.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
6: Итак, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и плюс 14 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Конечно, эта композиция про наши с вами незримые связи, про радио, берется ниоткуда, а вещает повсеместно. Об этом легендарнейший рокер Брюс Спрингстин, Radio Nowhere, рок-арсенал 104.5 FM. Здесь Виолетта на наших студийных, начало четвертого. Ну вот, потирайте руки, те, кто горит желанием прямо сейчас получить от меня в подарок 2 пригласительных билета на концерт группы Rockets, французские пришельцы и инопланетяне, представители Space Rock, на сцене клуба «Свобода» 21 октября выступят в 6 вечера 18+. Билеты можно получить от меня прямо сейчас. Ну, конечно, что-нибудь вас спрошу, но билеты, конечно, достанутся тому, кто не забыл номер нашего телефона 227-1045. 227-1045. Ну, и билеты будут у вас в кармане. Вчера кому-то уже отдала, это был Евгений, но кому сейчас повезет, вот тот, кто первый дозвонится. Вообще, музыканты из Франции сделали в 70-е большой творческий прорыв. Первые, кто придумал особый образ выступления на сцене. Так и не догадаешься, живые они люди или нет. А к нам кто-то дозвонился. Нет, не дозвонился, звоните. Вот в 70-е сделали прорыв, в 70-е перевернули представление о концертной сценографии. Благодаря Rockets прогремели на всю территорию планеты. И их теперь до сих пор называют инопланетянами. Хотя люди вроде как живые. Алло, здравствуйте, кто к нам дозвонился, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Александр.
0: Александр, очень приятно. Кто такие Rockets, конечно, знаете, Александр?
1: Ну да, имею несколько пластинок.
0: Да ладно, серьезно? О, так вы коллекционер. Александр, вы да? Должны просто обязаны принимать участие в моей программе «Полезные ископаемые» тогда. Угу.
1: «Полезные ископаемые»?
0: Да, есть такая программа. Четвертый год, между прочим, в 9 вечера. Программа «Полезные ископаемые». Ну, я и слушатель...
1: Я из Камянска-Уральска, и у нас ну, и не транслируется по интернету. Иногда, ну, да. Может быть, послушать.
0: Ну что иногда? Надо слушать, Александр. Мы вещаем в онлайн, так что заглядывайте. И это всегда интересно узнать. Хорошо. Музыкальные вкусы наших слушателей. Хорошо, Александр все знает. Билеты уже ваши, так что, Александр, вы даже можете не волноваться. Просто хочу поинтересоваться. Ну, конечно, Rockets – это же одна из очень интересных групп фирменных. И у них есть одна очень интересная фишка. Одним из фирменных элементов саунда, то есть звука, Rockets является особое устройство. Может быть, знаете, какое? Или варианты так на всякий случай дать? Давайте варианты дам. Вот,
1: ну,
0: для,
1: давайте.
0: Для особого звука они используют... Так, уменьшаю свой звук для того, чтобы вам было слышно. Вокодер, декодер или... Лодер. Так хочется сказать лодер.
1: А, вокодер. Вокодер.
0: Конечно. Что, а что это такое?
1: Это такое совмещенное с клавишными инструментами обработка звука, голоса.
0: Ну вот это я понимаю, наш человек, да. Синтез речи на основе произвольного сигнала с богатым спектром, чтобы всяческие звуки издавали эти классные ребята, которые нынче отмечают 50-летие своей творческой деятельности. Ура, Александр! Давайте что-нибудь нам приятное скажите, а главное не уходите со связи со мной, потому что за кадром...
1: Я хочу сказать, что недавно у меня был день рождения, и лидер группы Фабрис Квалиотти поздравил меня лично с этой датой.
0: Ничего себе, я вас тоже поздравляю. Пусть у вас все классно будет, сходите на концерт. Вот вам и подарочек от нас, от рок-арсенала, от меня.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Пожалуйста. Сейчас прозвучит, Александр, песня, благодаря которой вы должны сделать кое-что в мой адрес сразу после того, как мы за кадром с вами пообщаемся. Хорошо?
1: Угу.
0: Sixpence, no, с песней Kiss Me.
1: А что, не раз...

0: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.

Самое дорогое, что есть у человека, это новые, свежие впечатления New Sensation австралийской группы NXS. Ну вот, собственно говоря, добываем еженедельно, уже 4-й год подряд, самые продвинутые слушатели рок-арсенала, и я эти впечатления в музыкальных вариациях для программы «Полезные ископаемые». Вчера набрала плейлист, но я надеюсь, что завтра в 9 вечера мы кого-то порадуем точно, удивим, может быть, а кому-то, может быть, зажжем это приятное чувство под названием «Ностальгия». Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале, завтра в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Такую демократию нигде не услышите, только у нас. Впереди новая песня. Джейсон Мраз вслед блюз представит Джо Кокер. Ну а уже сейчас группа, от которой мы очень ждем альбом. Будет ли? Вопрос открытый, но мы ждем. Guns N' Roses, Paradise.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

один из потрясающих вокалистов, король кавер-версии Джо Кокер на своих концертах и слезу проливал, и выдавал на не только 100, на все 200, все свои эмоции, какие только есть у человека. И это знаменитая композиция о том, как быстро пролетает это волшебство под названием «Любовь». «Now that the magic has gone» с альбома знаменитейшего 91 года «Ночные звонки» «Night Calls». Сопродюсером выступил в этом альбоме не кто-нибудь, а Джефф Лин, лидер Electric Light Orchestra. Ну, та самая пластинка, которая наверняка есть на полке каждого уважающего себя меломана. У нас то ли еще будет для вас Биби Кинг, Элтон Джон из былого заводного «Горький парк». Инструментальную композицию представит Эрик Клэптон. А в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Здесь Виолетта, личных успехов для тех, кто готов сегодня эти успехи превратить в личные, так сказать, доспехи. Песня под названием «Рок-звезда». Это «Nickelback».

0: Выбираете ли ты диски SCAT?
1: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В Joy-Pub'е в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщило агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге на Палатинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны быть завершены сегодня, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. Работы завершат к концу октября. Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

конечно. Его концерты по-прежнему дорогого стоят под бурные аплодисменты. Сэр Пол Маккартни. В 2013 году его концертное выступление на BBC. Песня «News» его пластинки 2013 года. Отдельный привет тем, кто альбом помнит. Ну и новую пластинку этого года тоже полюбил рок-арсенал здесь, в «Виолетта», на наших студийных, начало 7 вечера. Завтра плюс 14 обещают в пятницу в Екатеринбурге синоптики, без осадков. У меня что надо, подборчика с лучшей погодой. «Нирвана», «Стив Миллер Бэнд», «Скорпионс», а уже сейчас всего сегодняшний рок-именинник, 75-й ДРС, сегодня встречает легендарнейший американский музыкант итальянского происхождения, в прошлом вокалист и один из основателей группы Angel, это Фрэнк Димино. Happy Birthday, выглядит на 25 по-прежнему. Ну и предлагаю вам вспомнить песню 70-х «Сердце мне больше не разобьешь». Так называется эта песня группы Angel, вокалист Фрэнк Димино. Ain't gonna eat out of my head anymore.

0: Реклама.
1: Ссангьонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Redstone и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
5: Полчаса без рекламы.
6: Рок.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Том Морелло, поздравляем с тем, что выпустил в этом году свой первый сольный альбом. Легендарнейший гитарист, лидер Rage Against the Machine, сейчас в образе настоящего рокера с опытом, выпустил альбом под названием «Каждый получает то, что хочет». «Everyone gets everything they want». Ну и эта песня под названием «Нас не сломить», «They can't kill us all». С этой пластинки отдельный привет тем, кто штурмом взял этот релиз. В записи, кстати, альбома принимал участие его сын Роман Морелло, который несколько песен написал. Серж Танкян отметился в релизе, так что загляните. Я надеюсь, что этот альбом кому-то очень даже зайдет. У нас подборные аплодисменты очень скоро. Дэвид Гилмор, Элис Купер. Ну а уже сейчас хулиганы с 40-летним стажем нынче дают повсеместные концерты, и у нас сейчас зажгут. Это Мотли Крю. Пожелание на этот вечер: не сходи с ума, лучше иди погуляй. Don't go away, mate. Just go away.

Вот он, кошмар, кошмарнее которого придумать невозможно. Последний человек на земле. Last man on earth. Большой мастер своего дела Элис Купер нынче не только пополняет свою дискографию, выступает, но и ведет шоу. Вот подробности в нашей группе ВКонтакте можете лицезреть. Ну а сегодня в 9 часов вечера состоится очередное прекрасное рок-шоу «Rock and Talk». В гостях у Алексея Коршуна Александр Кузнецов, многолетний звукорежиссер группы «Агата Кристи». Будет интересно продолжение беседы о сокровенном, о самом интересном, о звуковых эффектах, ну и вообще о истории, которую многие для себя откроют благодаря программе сегодняшней в 9 вечера «Rock and Talk». Алексей Коршун и Александр Кузнецов. У нас впереди будут «Рамштайн», «Зажгут», «Алтравокс». Ну а для котиков, которые практически в 7 часов вечера гуляют сами по себе, «Стрэй Кэтс».

0: «Рок-арсенал».
1: Не пропустите для ценителей блюз-рока, классического рок-н-ролла и живого звука. Группа «Blues Doctors» приглашает вас на «Ночь гитар» в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Это новый концертный проект, который объединит известных музыкантов города и подарит зрителям вечер, полный мощных гитарных рифов, импровизаций, джемов и неожиданных творческих союзов. В программе признанные рок-шедевры и легендарные композиции. 12+.

0: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
1: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
0: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
2: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
8: ООО «Римакс Шина Екатеринбург». ОГРН 114-667-9002-48-0.
9: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
10: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

ничего не осталось, только кости для воронья. Bones of the Crones. Nickelback. Эта композиция, кстати, поддержана вами, слушатели рок-арсенала. Любители компьютерных действий, конечно, знают, для чего создали этот трек Nickelback. Ну а 30 октября ждем их новый альбом под названием Everything Under the Sun. Рок-арсенал здесь в Виолетте, на наших студийных, начало 8-го. Классно провести. В 9 часов не пропускайте сегодня программу Rock and Talk. В гостях у Алексея Коршуна Александр Кузнецов, звукорежиссер группы Агата Кристи. Беседы будут интеллектуально интересными, так что все вас ждет самое интересное в 9 вечера в программе Rock and Talk. Ну а в продолжение ловите Deep Purple, будут Aerosmith. Ну и для тех, кто в пути, зажигаю вновь зеленый. Это Джейкоб Дилан, Wallflower. Слушаю сопроводительно, не замечать препятствия. One headlight и на одной фаре доберемся.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Арсенал.
1: Не пропустите для ценителей блюз-рока, классического рок-н-ролла и живого звука. Группа Blues Doctors приглашает вас на ночь гитар в эту субботу, 17 октября, в клуб «Нирвана». Это новый концертный проект, который объединит известных музыкантов города и подарит зрителям вечер, полный мощных гитарных рифов, импровизаций, джемов и неожиданных творческих союзов. В программе признанные рок-шедевры и легендарные композиции. 12+.
0: Рок-арсенал.
2: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Группа, которая 60 лет подряд не только греет уши, но и радует души. Scorpions, Shining of Your Soul. Отдельный привет тем, кто совпадал. Ну а что касается предстоящих планов, очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Ну а уже сейчас одна из знаменитых кавер-версий. Автор, канадка Джуни Митчелл, написала лучший вариант. Сделали они группа «Counting Crows». Сегодня, кстати, 30 лет с момента выхода в свет их пластинки «Возвращение спутников», «Recovering the Satellites». Очень рекомендую послушать. Ну, а эту песню вы знаете, главное, любите. «Counting Crows», «Big Yellow Taxi» на этих красивых нотах. Машу

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: том числе по звучанию. У меня есть, конечно, к чему придраться, да, тогда звезды сочлись, очень хорошие музыканты в этом альбоме участвовали. Это Юрий Федорович Хазин, сам Вадик Кукушкин, Виктор Коврижных, Юрий Мишков и Александр Плюсунов. То есть музыканты, ну, я считаю, по тем временам первого эшелона. И это слышно буквально с первых нот этого альбома. Хотя альбом конкретно панк-рок. Такой добротный, жесткий, очень и злой панк-рок. Тексты, на самом деле, ну, Вадим Кукушкин вообще, он молодец в этом плане. То, что как в поэтическом плане, то есть вот, я бы сказал, так, жонглированием словами. У него это здорово получается.
1: Ну, надо сказать, что Вадик Кукушкин стоял у истоков группы «Чайф».
0: В том числе, да. Многие песни, которые до сих пор исполняются «Чайфом», автор текста – это Вадик Кукушкин. Да. И тогда мы записывали, на самом деле, два параллельных альбома, в том числе альбом «Встречное движение», и музыканты одни и те же, только фронтмен менялся, на самом деле.
1: Ну, да. Надо сказать, что лидер группы «Встречное движение» Юрий Хазин был, наверное, единственным на тот момент участником Свердловского рок-клуба, имевшим диплом дирижера. А группа «Встречное движение» декларировала свою музыкальную идеологию самим своим названием. «Идем против мейнстрима, против течения». «Встречное движение». То есть имелся в виду тот рок, который игрался тогда в Свердловске. Жесткий, достаточно тяжелый, мрачноватый. А у «Встречного движения» это был эстетичный арт-рок с акустическим уклоном. И сейчас я предлагаю послушать этот самобытный коллектив на рок-арсенале в программе «Rock and Talk», группа «Встречное движение».
2: Снова зовет дорога.

0: Это была группа «Встречное движение», дебютный альбом, который записывал мой сегодняшний гость Александр Кузнецов.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Здание еще старого театра, который на Вадина находился. То есть в это время еще...
0: Драматический театр.
3: В то время Свердловский драматический театр, по-моему, так. Здание нового театра еще только вводилось в эксплуатацию. Мы там записывали вот этот альбом. Там был какой-то комплект аппаратуры Тесла, как сейчас помню, тоже такое знаковое название на то время. Собственно, используя ту же самую технологию, то есть наложение треков. То есть сначала музыканты сели, сыграли, все. Могу, может быть, упустить какие-то моменты, но ритм-секция, то есть барабаны, бас-гитара, гитары и клавиши записывались. Возможно, соло-гитара потом накладывали сверху, но потом точно накладывался сверху вокал. И запись, я вот потом буквально, наверное, лет 20 прошло, я послушал ее, думаю, слушай, неплохо и звучит.
0: А вот какую композицию ты посоветуешь?
3: Давай «Нахреноза».
0: Да, «Нахреноза» – это один из хитов, кстати, Вадика Кукушкина. Помню, на третьем фестивале он ее исполнял.
3: Ну да, фестивале. Она как бы так известна.
0: Свердловская
3: такая...
0: рок-н-ролл. Несколько провокационно. Все тогда должно было быть провокационно. Да. Потому что, ну а какой смысл? Вы хотите просто петь песенки? «Виа» делали до этого много лет. Поэтому нужно было все-таки соответствовать самой идее рок-н-ролла. И тогда послушаем панк-рок в исполнении Вадика Кукушкина и его оркестра. Из альбома «Харакири» 88 года прозвучит довольно жесткая песня «Нахреноза» на Рок-Арсенале в программе.

0: прозвучал трек из альбома «Харакири». Записывал в 88 году этот альбом мой сегодняшний гость, звукорежиссер Александр Кузнецов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Тогда рок-н-ролл был точно жив. В рок-н-ролле что важно? Драйв?
0: Ну, без драйва...
3: И вот это вот...
0: Эта музыка будто... остается попсовой.
3: Да, трудно перевариваемый музыкальный шум, да?
0: Ну, да.
3: Либо же это, как, ну, поп-музыка. Когда есть вот и то, и другое, и это как бы присутствует в таком, что называется, честно, да? Там прямо ну, как да. вот, ну, вот не придумано.
0: Я смотрел на днях документальный фильм, называется «Sound City», про студию калифорнийскую.
3: Ох ты. Ну, вот я да, ни разу не смотрел, про него уже много.
0: Ой, это нечто. Режиссером выступил Дэйв Гроу из группы «Нирвана». И он там несколько раз говорит, что для меня вообще все основы музыкальности вот, группы «Нирвана», ну и, в принципе, все идеологии группы «Нирвана», это были «Битлз», опять же. Вот хоть тресни, ну, никуда от них не деться, потому что у них все было гармонично. И вот именно, что главное – гармония. Тут тебе и драйв, тут тебе и мелодия, тут тебе и все остальное.
3: Вот, например, вот, я не знаю, современная группа «Мьюз», ну, «Металлика», да, ну, у них все это есть. И поэтому
0: есть,
3: это и подкупает, как бы, потому что это...
0: Потому что это слушается.
3: Да, я, знаете, я как звукорежиссер, вот, мне обращались свести трек и давали в качестве референса, тоже «Мьюз», предположим. Я когда анализировал, да, звучание «Мьюз», ну, на самом деле, ничего особенного, все это достижимо. Но как ни крути, не получается так, как у них, потому что у них есть то, что мы говорим, то есть это музыкальность.
0: Давненько мы, кстати, не слушали группу «Мьюз» в моей программе. Прозвучит одна из любимых моих песен, она называется «New Born», «Новое рождение», группа «Мьюз» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Muse со своим удивительным звуком, не говоря о музыке. И сегодня мы беседуем о звуке, о звукорежиссуре с моим гостем Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: На самом деле, вот если дальше двигаться, да, по истории, да, как мы тему уже заявили эту, да,
0: зачитали,
3: да, начало 90-х это аналоговая запись.
0: То есть вот, на магнитофон, да.
3: Да.
0: Кстати, студия Sound City, она до сих пор практиковала, да, вот именно широкую магнитную ленту. Только аналог. Все это цифры не нужно.
3: Когда вчера готовился, да, я решил посмотреть материал, как бы освежить память. Студия 8. Она появилась на киностудии. Там, где сейчас находится студия Novik Records. На самом деле, в конце 80-х, начало 90-х годов, владелец студии был Сергей Кислов. Мы получили доступ к оборудованию, которое на тот момент можно считать профессиональным.
0: То есть магнитофон... Современное профессиональное оборудование, да.
3: Но это время современное, да. Магнитофон STEM, который писали на высокой скорости, высокое качество. На данный момент, может быть, только самые лучшие компьютерные системы, ну, так сказать, могут соревноваться с качеством этого оборудования. Ну, конечно же, были у него недостатки. Появился приличный пульт, мониторы Yamaha NS-10, тоже классика на то время. А что самое главное, то есть очень демократичная атмосфера. То есть свободный доступ к этому оборудованию. Мы приходили днем, ночью, заходили. Ну, в то же время там открылся бар «Дяди Ваня». Ну, не знаю, там, наверное, рассказывали, может быть. То есть вот в предбаннике, если заходить на киностудию со стороны Софьи Ковалевской, там, как вот заходишь, сразу налево был бар. И там тусовочное место. А на студии постоянно какая-то работа происходила. Мы получили возможность экспериментировать. На то время это был у нас альбом «Коварство и любовь». Создание этого альбома, на самом деле, такая достаточно тернистый путь прошел, потому что, на самом деле, есть две версии этого альбома.
0: Да, существует так называемый самоиздатовский альбом, то есть на кассете, на магнитной пленке, и официальный релиз, первый вариант, и оригинальный релиз, изданный на виниловой пластинке, первый вариант с электронным звучанием, не устроил самих участников группы Агата Кристи, записывался он в 89-м году, а второй вариант был записан уже для виниловой пластинки с более аутентичным саундом Агаты Кристи в 90-м году. Из этого альбома предлагаю послушать песню «Танго с дельтапланом». Первый опыт как композитора-песенника Александра Козлова, клавишника Агаты Кристи. Группа Агаты Кристи на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Продолжаем нашу беседу со звукорежиссером Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». На данный момент он звукорежиссер студии при Театральном институте. И говорим мы, конечно, о звукорежиссуре как искусстве, как особом творчестве.
1: Тогда еще существовала студия на Карла Либкнехта 5, и тогда тоже студия, которая уже была интересна, это по оборудованию. И появился тогда многоканальный магнитофон Fostex 8, на который уже можно было не использовать метод перезаписи. Надо сказать, что метод перезаписи, у него большой минус, приказы перезаписи качество падало.
0: Падает, потому что пленка, она изнашивается.
1: Изнашивается, накаляются шумы. А так как приходилось делать много дублей, очень много раз прокручивать, то с каждым разом немножко что-то пропадало. А тут появился многоканальный магнитофон, который просто можно было записывать на разные дорожки, просто одну прослушивать, а другую записывать.
0: Сколько было каналов?
1: 8 каналов.
0: 8?
1: Да. И это было на самом деле круто.
0: Я беру записан на 8-канальный магнитофон.

0: Ну, по оборудованию, я сейчас могу вспомнить, Alesis Multiver. Ну, по крайней мере, вот этот бренд Alesis был очень популярен. Alesis Mackie Fostex.
1: Фирменное оборудование, да.
0: Фирменное оборудование.
1: Которое, все, что приходило за рубежа,
0: да, которое обеспечивало какое-то уже приемлемое качество. Угу. Тогда, на самом деле, интересный факт, вылезли такие проблемы. Частенько студийная работа, она приводила порой к тому, что пресловутый драйв, да, который, может быть, мы кроме говорили, он на какой-то момент терялся. Потому что много очень внимания выходило на технику, это было действительно как бы интересно же, и не было такого большого опыта работы. И поэтому я считаю, что некоторые альбомы, записанные в то время, они выиграли в студийном качестве, безусловно, но проиграли вот в том самом пресловутом драйве.
1: Меньше рок-н-ролла, но больше качества. Ну.
0: Да. Мне вот на самом деле, вот я с большим удовольствием слушал альбомы, концертной записи. Вот, например, Юрай Хип, мне очень нравился альбом концертный. Слушайте, так здорово играет.
1: Да, я тоже считаю, что зальный альбом группы Юрай Хип, Live 73-го года, это лунный альбом концертной записи. Но композицию July Morning в зальном исполнении мы, пожалуй, слушать не будем по причине ее зашкаливающей продолжительности, а послушаем трек под названием Sweet Lorraine, Милая Лоррейн, мощное звучание и драйв группы в ней переданы особенно отчетливо. Группа Юрай Хип на рок-арсенале.

0: Это была группа Еврохип с одним из номеров своего зального альбома 73-го года. И это такой образец живой записи, который сохраняется наряду с исполнительским мастерством, еще и, конечно, концертный драйв.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это другая область, то есть запись концерта, это не то, что студийная запись. Энергетика сохранена,
3: да,
0: звук классный, все хорошо, вообще отлично.
3: А студийные альбомы немножко звучат, на мой взгляд, выхолощенно.
0: Конечно.
3: Ну, возвращаемся, что называется, к истории звукозаписи.
0: Свердловского
3: звукозаписи. И наступила первая революция звукозаписи. Я, на самом деле, со свою бытность звукорежиссером насчитал их 5. То есть, появилась цифровая запись. Первая, это, наверное, мини-диски.
0: Ну
3: то
0: да.
3: То есть, появилась так называемая... нелинейный монтаж. Прямой доступ к информации на диске. То есть, можно было любой фрагмент из, на этом диске выдернуть и вставить в любое место. Ну, что сейчас, собственно, на компьютерах и делают.
0: Да.
3: Тогда и появились многоканальные цифровые устройства. Прежде всего, это ADAT-магнитофоны. Эти устройства позволяли записывать те же самые 8 каналов в цифровом качестве. А цифровое качество, оно предполагало идентичное повторение. Каждый раз, сколько бы раз не воспроизводил, качество одно и то же. А, еще надо сказать, что появились на основе мини-диска тоже многоканальные студии звукозаписи. Ну, они все были четырехканальные. Тогда я покинул группу Агата Кристи и какое-то время работал на радиостанции.
0: Недалеко отсюда.
3: А?
0: Недалеко отсюда, где
3: да,
0: мы сейчас
3: да, сидим. Да. У меня... пригласили в качестве звукорежиссера, начальника звукоцеха в театр драмы, в котором проработали 20-25, уж не помню, страшно вспомнить. И там была студия. В то же время, еще, наверное, стоит помянуть студию Виктора,
0: конечно,
3: Зайцева.
0: Конечно, Виктор, да? Виктор, да.
3: То есть студия, которая тоже, примерно, в то же время параллельно существовала в помещении Москомедии какое-то время была. После этого он переехал в консерваторию. И студия НП. Тоже очень знаковая, очень интересная. Там было написано очень много альбомов, которые прямо в то время получили коммерческий успех.
0: Около 200 альбомов различных исполнителей, работавших в самых различных жанрах, было записано на студии Виктора Зайцева. Мне, честно говоря, очень нравится материал Ольги Лебедевой. Ее альбом «Быть общей деткой» вышел он в 91-м году. Из него прозвучит песня «Ты не мужчина». Ольга Лебедева на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: can talk.
1: На рок-арсенале.
2: Это так. Начало 90-х, первая половина 90-х.
3: Да, да, да. Это все вот достаточно кастрировано. Вот мы, я то, что рассказывал до этого, да, это происходило в течение нескольких лет.
2: Ну да. Вот
3: прямо так все плотно.
2: Все очень быстро происходило.
3: Год, да. А я вот сейчас перешел уже к 96-му году, да, вот, записи и так далее, и так далее. Я преднамеренно выпускаю электронные музыкальные инструменты, драм-машины и прочее, прочее, прочее, да? Это тоже, это на самом деле прямо целая вселенная. Начало нулевых годов, компьютеры, все. Появилась возможность все это визуализировать, то есть музыку стало возможно увидеть на экране, ну, так да. Называемую звуковую волну. И монтаж, то же самое, да, облегчился просто
2: смотри,
3: в порядок.
2: До этого звукорежиссерские уши были главнее, чем глаза, да?
3: Да, я в определенный момент поймал себя то, что монтаж я делаю, не слушаю, просто вот по картинке.
2: Да,
3: делаю,
2: да, ты же видишь уже практически.
3: Да, уже
2: все.
3: Видно, что примерно.
2: И ты можешь себе
3: да.
2: представить, какие частоты и что там будет звучать.
3: Да, да, даже некоторые буквы можно увидеть.
2: Конечно, они тоже определенно имеют графику.
3: Да. Вторая такая революция, которая, на мой взгляд, очень тоже повлияла на звукозапись. Третья революция, да, я бы, наверное, назвал появление цифровых студийных пультов. Это уже конец нулевых, начало десятых годов. Ну, прежде всего, конечно, это сказалось на звукорежиссуре концертной. Появилась повторяемость результата, да. То есть это, по сути, что такое цифровой пульт? Это компьютер специализированный, конечно. У которого есть память. И он помнит...
2: Все установки, да.
3: Да, фестивали, да, когда, так называемые, солянки. Когда в концерте участвуют 10 групп, предположим, да. Прошел саундчек, настройка оборудования, сохранили этот пресет, звучание, следующая группа пришла, и отрепетировали, и так далее, и так далее. И время концерта вся настройка начала сводиться к тому, что музыканты выходят на сцену, подключаются, вызывается пресет, проверяется, что все работало, и поехали. Следующая революция, наверное, в которой мы сейчас находимся, это приход искусственного интеллекта звукорежиссуры. Нейросети и прочее, прочее. Генеративные сети, обработка звука, используя нейронной сетей, тоже очень много этого.
2: Кстати, песня группы Beatles, последняя на данный момент, которая была издана в 2023 году, называется «Now and Then», «Сейчас и потом». И при ее подготовке был использован искусственный интеллект, точнее, технология разделения источника звука, поскольку в основе этой песни лежит демо-версия песни Джона Леннона. И вот из этой демо-версии требовалось извлечь его голос. И они это сделали. Группа Beatles на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: and Then, так называлась прозвучавшая песня. Это последняя на данный момент официальная запись группы Beatles. Сегодня мы говорим о звукозаписи и звукорежиссуре с моим гостем, звукорежиссером Александром Кузнецовым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: На самом деле мы живем в очень интересное время. То есть революция такая серьезная, и к чему она приведет, прямо интересно посмотреть. По крайней мере, то, что это очень сильно начинает влиять на творческий процесс, немаловажно, творческий. Причем, наверное, вот эта революция, она больше всего вторглась именно в творческую область. И, конечно, технология. С одной стороны, облегчает процесс, с другой стороны, ставит такие довольно сложные, в том числе этические, так сказать, вопросы, которые, ну, пока очень трудно найти однозначное отношение к этому.
0: Ну, в каком-то смысле это инструмент. Я согласен, что можно сделать много чего интересного с помощью искусственного интеллекта.
3: Как и любая технология, да, всегда имеет две стороны.
0: Но две стороны, да, потому что те же лудиты, они разрушали все станки.
3: Посмотрим, что из этого выйдет. Группа Трек. И слушайте, мы, так сказать, экспериментируем, там, сидим в этом комнате общежития, это было в те времена, какие-то записи, и вдруг появляется альбом Трек, как называется?
0: Самый такой серьезный Трек 3, конечно, на мой взгляд.
3: «Дайте нам понятных песен».
0: «Дайте нам понятных песен». Это уже группа «Кабинет» все-таки. Коллектив, возникший на обломках группы «Трек» и возглавляемый Игорем Скрипкарем.

0: Это была группа «Кабинет», альбом «Вскрытие», записанный Александром Полковником Гноевых, коллегой по звукорежиссерскому цеху моего сегодняшнего гостя Александра Кузнецова.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, почему я его вспомнил? Это потому что вдруг у нас здесь под боком где-то так записывают круто барабаны. А тогда, ну, появились эффекты, да, вот эти обработки. Ну, да. И вот, ну, звучало прямо, вот для нас это потрясло это звучание.
0: Очень классно записанные альбомы. Даже, понимаешь, в чем дело? Мне эти альбомы тогда потрясли именно потому, что они превосходили все, что я до этого слышал. Ну, советское, да, вот это звучание. И опять же, это не было похоже на западное звучание, потому что там же пластинки были.
3: Конечно. То есть, даже вот такие знаковые альбомы, как вот, например, тот же самый «Наутилус», да, «Разлука», и там 15, предположим, «Финджуз», они записаны по-простому, что называется. И, видимо, там не было особой возможности технически это реализовать.
0: Конечно.
3: Хотя по стечению обстоятельств они звучат хорошо, даже до сих пор.
0: Они как свидетельство времени. Свидетельство времени, там все было понятно. То есть, если мы примем во внимание, как это записывалось, когда это записывалось, тогда все становится на
3: свои места. И вот где-то вот в это время, то есть на середине 80-х тоже одна из революций начала происходить, то есть начали появиться звукорежиссеры, которые понимали, что со звуком можно делать, да,
0: ну,
3: и
0: да.
3: Как. В музыкальных коллективах всегда присутствовало еще какое-то окружение, да, из людей, которым было, они были не музыканты, которым было интересно это с точки зрения журналисты, предположим, и технари, да. Нам в какой-то степени повезло, что мы радиофак закончили, нам было проще в этом как бы вникнуть, поэтому, собственно, я занялся звукорежиссером. И Вадим, на самом деле, имея хорошую техническую базу, естественно, радиофак, это Кузнец.
0: Ну, он тоже сам паял.
3: Да, и как звукорежиссер он состоялся, конечно же, Вадим тоже.
0: Да. Спасибо, Александр, что пришел.
3: Взаимно. Я с удовольствием пообщался. Мне очень интересно.
0: Интересно вспомнить, интересно рассказать.
3: Конечно, да.
0: Будем продолжать эти разговоры, потому что год уральского рока не закончен. В заключение, как эпилог,

0: «Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».
1: These are the reasons I drink.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

some Carmack G love

fall in battle, my brothers who fight by my side.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.